как-то жить, не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться.

0: Ну не плачь.
1: Ну здорово, что ли, Вась?
2: Эх, Люба, братцы. 103.1 FM.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: 7 и 3 FM в белой глине. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Ушел моряк, осталась песня, та, что

0: Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: Братья казаки, люба сестры казачки, 7 часов 10 минут в Краснодаре. Доброе утро! С вами снова Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина, радио Казак ФМ и утреннее шоу «Алло, село». Встречайте.
1: Доброе утро! Сегодня пятница! А мы не просто так, знаете, вот тут мечтать собрались. Это самые душевные, яркие ответы. Вот знаете, вот мне нравится, когда нам гости наши, слушатели наши пишут, гости приходят с нами разговаривать. А в пятницу так вообще как сильно нравится.
0: Но есть традиции, как в нашей стране, так и на радио. Давайте утро опять же начинать с переклички. Ну скажите, как мы вам сказали доброе утро, так а вы нам по номеру 928-401-2020. Но присылайте, откуда вы слушаете сейчас радиостанцию Казак ФМ, в какой станице находитесь, или в городе, большое село, совсем маленький хутор. Пусть вся Кубань, вся Россия сегодня также будет звучать в пятничном эфире.
1: И расскажите заодно, что у вас там интересного происходит. Кто-то, может быть, пироги испек, кто-то щеночка приютил.
0: А какие в саду цветы расцвели.
1: Именно. Вы знаете, я хочу сегодня помечтать, Андрей.
0: Вот где бы... С понедельника по четверг ты мечтала?
1: Я мечтала о пятнице, а сейчас я хочу помечтать, где я окажусь на выходные. А может быть, вы хотите отказаться прямо сейчас в прошлом? Может быть, на берегу моря?
0: А может быть, вас зовет широкая степь, либо высокие горы, да? А может быть, вы хотите очутиться в вашей новой квартире, либо в доме?
1: Ой, ты знаешь, куда вот это вот уколоть меня.
0: А может быть, вы кого-то не видели давным-давно, да? И в пятницу самое время, чтобы перенестись, и в мечтах вы тоже об этой компании. Давайте сегодня поговорим. Вот прямо здесь и сейчас, где бы вы хотели очутиться, куда бы вы хотели попасть?
1: И поэтому пишите нам по номеру телефона плюс 7-928-401-2020. Будем общаться.
2: Частушка для казака от казачки Зинаиды из Сани.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Мадам, выходите за меня.
4: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
3: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
4: А что там?
3: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финансов» АО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8-861-204-2190.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: В магазинах «Победа». Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. 129,90.
8: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные, а также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8-918-270-2908.
9: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
5: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Что-то, Юль, мне это так песня понравилась, Вики Цыгановой. За мужчин настоящих. Доброе утро, родные!
1: Доброе утро! Знаешь, какое-то сегодня настроение такое вот прям сильно пятничное. Я смотрю, у тебя тоже. Дорогие наши радиослушатели, сегодня в эфире Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк.
0: И мы обсуждаем тему, куда бы вы хотели отправиться прямо сейчас, раз впереди большие-большие выходные. Давайте мечтать уже в пятницу. И сообщения, ну, посыпались на наш номер 928-401-2020.
1: Итак, первое сообщение и привет у нас летит в город Новороссийск.
0: Город-герой, привет, родные.
1: Доброе утро нам прилетело от Алекса. Алекс, он пожелал нам всем хорошего настроения, всех благ, ну и терпения, конечно, на АЗС.
0: Да, это точно.
1: И мы у него спросили, куда бы он хотел отправиться прямо сейчас, вот где бы он хотел сейчас оказаться. И он написал: на родине, в станице Мингрильской.
0: Захотел бы прямо сейчас вот очутиться наш слушатель. Ну, желаем. На самом деле, от Новороссийска до Мингрильска не так далеко, поэтому, ну, сделайте этот шаг, пожалуйста. Можно, наверное, найти время.
1: Наверное.
0: Ну, уверен,
1: самое сложное.
0: Пробуйте, все получится.
1: И еще у нас прилетело... Давай ты вот это скажешь.
0: Кайрлытан, доброе утро, казачок. В общем, с нами здороваются и приветствуют на казахском языке. Сергей, да, Усть-Каменогорск, опять же, с нами. Привет всем.
1: Доброе утро.
0: Заграничным нашим слушателям также обнимаем вас. Доброго дня.
1: Так, ну что, давай скажем уже о хорошем, очень интересном. Напомним нашим радиослушателям.
0: Во-первых, мы хотим признаться очередной раз в любви нашим слушателям. Ну, а вы также можете признаваться в любви и еще за это получать подарки на радиостанции «Казак-ФМ».
1: Ведь в день семьи, любви и верности был запущен конкурс «Признайся в любви». Это, знаете, такой способ напомнить, что самые главные слова не стоит откладывать на потом.
0: И все очень просто. Присылайте вот прямо сейчас и до 2 июля.
1: Да.
0: Те самые признания в любви на наш номер МАКС. +7 920 8-401-2020.
1: Самое главное с пометкой «любовь». Угу. И самые искренние признания мы обязательно прочитаем в эфире. Но это не все. Авторам самого трогательного послания получит шикарный приз.
0: Сертификат на проживание в городе-отеле «Бархатные сезоны». 2 ночи и 3 дня на двоих. Представьте, первая линия Черного моря. Территория «Сириус».
1: Пляжи. Просто выше категории. Идеальный поход, свежий. Вот знаете, чтобы сбежать куда-нибудь вдвоем, это идеальное место. А что там есть еще?
0: Ну, это еще, да, действительно, не все подарки. Вот по промокоду «Семья»
1: можно
0: запоминайте.
1: Да. 15%
0: на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. Так что даже если вы не выиграете, можете себе устроить уютный отпуск, выходные, и все это с большой скидкой.
1: И спонсор конкурса город-отель «Бархатные сезоны». Там есть все для отдыха всей семьей. Там аквазоны, детские спортивные площадки, кафе, спа, футбольные поля. В общем, место для счастливой семьи.
0: Так что признавайтесь в любви и получайте за это подарки. Конкурс продлится до 22 июля. У вас есть время собраться с мыслями и написать нам письмо. Но помните, что лучше сделать это прямо сегодня. И напоминаем то самое заветное слово, которое обязательно должно быть в сообщении.
1: Любовь.
0: Так, ну а давайте теперь немного тоже пофантазируем. Представляете, вы выиграли что-то, да? Ну вот, да, помечтайте.
1: Мы отправляемся дальше.
0: Да,
1: хорошую музыку.
0: Хочу помечтать, хочу потанцевать прямо сейчас. И что меня остановит? Да,
1: я знаю,
0: ничего.
1: О чем ты мечтаешь.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, смотри, как у кошки глаза в темноте светятся. Страшно.
3: Да, Нина, жутковато. И это сыграло с ними злую шутку. Черные кошки в средние века считались спутницами ведьм, и люди их очень боялись. А еще думали, что глаза у них светятся сами по себе.
0: А почему они светятся?
3: Это особое свойство кошачьего глаза. Как и у других животных, ведущих ночной образ жизни, у кошек на внутренней поверхности глаз есть блестящий слой. Называется папетум. Он похож на зеркало и отражает падающий свет. А потом этот отраженный свет снова попадает на фоторецепторы глаза. Именно благодаря этому многие животные хорошо видят в сумерках. И поэтому же глаза кошек и других ночных хищников

0: Отражать-то кошачьим глазам нечего.
1: Хорошо, что у нас во всех комнатах окна и свет есть. Никто не потеряется.
2: Папа знает.

0: Юль, мне кажется, что вот эту вот песню «Все хорошо» можно крутить в пятницу круглосуточно, чтобы мы все вместе пели «Все хорошо». «Все хорошо», когда вы на волнах «Казак ФМ». «Все хорошо», когда в студии Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро. Мы сегодня говорим о том, где бы вы хотели очутиться в пятницу.
0: Я тоже задумался об этом, и у меня столько желаний. Во-первых, вот только что мы читали сообщение из Новороссийска, да, и когда Алекс хотел очутиться из Новороссийска в Мингрельской, а я бы хотел очутиться как раз в Новороссийске, потому что там живет мой брат, и так хочется его увидеть, семью и обнять. И вот иногда у вас это есть, а вы это и не цените, кстати.
1: Ага, да. А вот у нас еще пришло сообщение от Дмитрия.

0: Это уже наш постоянный радиослушатель. Пишет: доброе утро, любимое радио. Я бы сейчас хотела оказаться у брата в гостях в Красном лесу, отдохнуть от рабочих будней с семьей.
1: Замечательное место, Красноармейский район. Кстати, у меня там тоже живут знакомые.
0: Езжайте все в Красный лес.
1: Ты еще лет уже там не был. Очень хочется.
0: Еще пришли сообщения. Давайте. Людмила написала: доброе утречко, мои самые любимые родные, мои ведущие Юлечка и Андрей. С приветом к вам из города Усть-Лабинск. Ваша Людмила. Я бы хотела очутиться в городе Ноябрьске. В этом городе прошла моя молодость. Работа в хорошем коллективе. Я до сих пор общаюсь с работники на ПТП. Угу. Хочется посмотреть...
1: Транспортное предприятие.
0: Да, такое. Хочется посмотреть наш город, какой он стал красивый, походить по знакомым местам, которые напоминают мою молодость.
1: Кстати, Людмила, вот раз уж вы с нами общаетесь с помощью современных технологий, уверен, что в интернете есть и фотографии обновленные, есть сейчас тоже камеры стоят, которые в общественных местах в режиме реального времени показывают какие-то достопримечательности, и ты можешь посмотреть. А можно еще и с помощью социальных сетей также найти знакомых из этого города.
0: Все равно не то.
1: Своими глазками
0: посмотреть. Конечно, своими глазками. Давай еще почитаем.
1: Желаем, чтобы была возможность.
0: Конечно, желаем обязательно.
1: Поддерживаем.
0: Татьяна прислала нам сообщение: доброе утро, любимое радио. Очень хочется прямо сейчас оказаться на море, но не получается. Работа, еще раз работа. Татьяна из Василковского района.
1: Так, Татьяна, надо это правильно формулировать. Получается, что и мы с Юлей, и вы сейчас также находитесь на море. Ну, кто сказал, что море работает, а не море, да?
0: Да.
1: А что ты не улыбаешься?
0: Я просто сконцентрирую.
1: Тебе не нравится море работы?
0: Мне не нравится море работы, и я просто вникла дальше в сообщение. Нам пришло от Александра Трофимова.
1: Серьезно, Юлия Кирюшина зачитывает сообщение в пятницу. Ну, давай.
0: Да. Доброе утро, самое прекрасного дня. Хочу поехать в горы. Александр Трофимов нам написал из Высел.
1: Так, ну а мы с Юлей тоже будем в Выселках и в начале августа. Посетим, и нам тоже туда хочется отправиться.
0: Да?
1: Тоже там, потому что замечательно. Замечательные люди живут.
0: И тоже работает.
1: Все хорошо. В общем, давайте сегодня тоже попутешествуем. Так, и в мыслях,
0: давайте
1: и в
0: пофантазируем. Давайте представим, у вас есть машина времени, работает только один час. Куда бы вы отправились, в прошлое или в будущее, и кого бы хотели встретить в этом часе? Я бы, наверное, в прошлое отправилась, а ты?
1: Ну, в будущее. В будущее хочу. Я бы не только на час, на год вперед заглянул. Как там родные, близкие, друзья, знакомые, потому что вот у меня у дочери в следующем году 18 лет, поступление. Прям интересно, что
0: вот и получается,
1: будет.
0: Что прошлое и будущее это все-таки про любовь. Про тех, кто был рядом или про тех, кто будет рядом. Mm-hmm. Дорогие наши радиослушатели, расскажите, и вы, если у вас был бы один час в машине времени, куда бы вы отправились, куда бы вы шагнули, и что бы вы посмотрели?
1: Прям интересно. 928-401-2020. Ждем с нетерпением. Алло, село!
2: Море лето. Сказ КП.

0: Востока Юлия Кирюшина. Ну как, Востока Краснодара. И свинку Ваню Андрея Мартынюк в эфире. Доброе утро,
1: доброе утро,
0: родные. Так, мы напоминаем, что прямо сейчас мы активируем наш номер телефона 8-928-401-2020 для того, чтобы вы смогли дозвониться и забрать приз от радиостанции «Казака ФМ».
1: Вот у нас уже есть звонок.
2: Послесловица.
1: Очень быстрый гость. Слушатель, вернее, у нас. Ну-ка, кто
0: говорим,
1: у нас?
0: Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Как зовут вас?
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Здравствуйте, Андрей, Юлия.
0: Здравствуйте. Так, откуда вы? Откуда вы звоните?
3: Из Кореновска.
0: Кореновск, привет этому замечательному городу. Вся страна его знает, особенно летом. Хорошая продукция оттуда. Так, Алексей, все легко и просто. Мы сейчас начнем пословицы. Давайте в этом выпуске мы возьмем пословицы, которые связаны с путешествием, с дорогой, с таким путем, который мы можем пройти, да? Где-то эта пословица прервется. Ваша задача будет остроумно, интересно, правильно дополнить ее. Два ответа из трех, которые устроят ведущих, дают вам право называться победителем. Пробуем, Алексей?
3: Конечно, пробуем.
1: Отлично, поехали. И первая послесловица. Не тот больше знает, кто дольше жил, а тот, кто...
0: Так, ну...
3: Знает, кто больше.
0: Да, ну, знаете, подсказку такую. Вот сейчас те люди, которые ведут здоровый образ жизни, они должны делать что-то 10 тысяч в день. Вот. И это называется... Ага. Так, а шаги — это что такое? Это
3: движение.
0: Движение, а движение ногами — это... Знаете, такое...
3: Движение ногами — это жизнь.
0: Ну, давайте, попробуйте теперь все это совместить. Не тот больше знает, кто дольше жил, а тот, кто дальше... Ногами...
3: Шоу.
0: Ну, вот...
3: Ходить.
0: Так, справились.
1: Дальше поехали. Красна дорога езда, а обед...
0: Да, красна дорога ездаками, а обед... Ну, знаете, они такие...
3: Пирогами.
0: Сразу понятно, да, что летом Алексей не так далеко
1: не
0: ходит,
1: но
0: с пирогами за секунду разбирается. Так, ну и третья пословица. Ходи больше, жить будешь. Ну, знаете...
3: Краше.
0: А почему нет?
1: Почему нет?
0: Да.
1: Ну, дальше? Ну, ладно.
0: Да, здесь дольше, да, ну, краше мне тоже нравится.
3: Ответить можно.
1: Ну,
0: конечно, да.
1: Алексей, мы сегодня говорим с нашими радиослушателями о том, куда бы вы хотели, где бы вы хотели оказаться прямо сейчас.
0: Давайте
3: я бы с удовольствием в Крыму оказался.
0: А как это так? Вы мои мысли тоже считываете. Как это происходит? Вот мы в Краснодаре, вы в Кореновске. А вы все... Так, в Крыму, но там же много мест замечательных.
3: В районе Симферополя, говорят, есть там пляжи Баунти. Вот я хотел бы туда, по-моему, Николаев, конечно, называть.
0: Так, Алексей, мы присоединяемся к вашим мыслям.
1: Кажется, я уже туда отправилась мысленно и зависла.
0: Мы поздравляем вас с тем, что вы являетесь победителем пятничного утреннего шоу «Алло, село».
3: Спасибо.
0: Призы не заставят себя долго ждать. Совсем скоро с вами свяжутся специальные люди, расскажут, как это можно будет сделать. Ну, а мы, специальные, тоже обученные люди, Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк, приглашаем вас в рубрику «Ленивые варенички». Буквально через пару минут после музыки, ну, набирайте номер, звоните 401-2020, а код 900.

0: такие.
1: Варенички.
2: И мы не сильно ленивые, налепили вам интересные варенички.
0: Вот пока ты готовишь сообщение, я хочу передать привет своей теще Татьяне Ефимовне, потому что вот ради... вот после таких песен, как Андрей Гукалов, да, только что спел, теща, теща, сразу вспоминается. Вот так хорошо становится. Давно не видел свою тещу, как-то...
2: И тебе сейчас резко захотелось переместиться
0: очень,
2: к теще.
0: Очень, очень, ну потому что и варенички у нее все, ну, просто там с адыгейским сыром вкуснейшие, да, и все хорошо. Ну, а мы переходим к праздникам. Ребята, если вы имеете отношение к футболу, то празднуйте сегодня...
2: День рождения футбольного свистка.
0: Краснодар, город максимально футбольный. Мальчишки, девчонки, взрослые занимаются, поэтому это наш праздник. Следующий праздник, который мы сегодня можем совместно отпраздновать, это...
2: Это неофициальный праздник, прошу заметить, посвященный очень дружелюбным грызунам. День любви к капибарам.
0: Мои дети некоторое время назад все в тетрадке покупали именно с этими животными. Говорят, что капибары, несмотря на свои достаточно внушительные размеры, очень доброжелательные животные. И поэтому могут уживаться и с крокодилами, и совсем. В общем, они любят этот мир, и их мир тоже любит. Ну и сегодня давайте тоже объявим, что главный праздник, который объединяет всех, и официальный, и неофициальный, сегодня пятница! Так что оставайтесь с нами на одной волне. Мы музыкой скрасим, хорошими разговорами и интересностями. Именно это утро, которое перейдет в день. Так, впереди хорошая, замечательная музыка. Ну а вы на наш номер 928-401-2020, ну ответьте на вопрос.
2: Ответьте, куда бы вы хотели отправиться прямо сейчас.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
5: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: 8:08. Радиостанция «Казак ФМ» продолжает вещание. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина в эфире.
1: Доброе утро. Сегодня мы разговариваем с нашими радиослушателями о том, где бы вы хотели очутиться прямо сейчас.
0: Вкусное сообщение. И нам Инна пишет. Доброе утро, дорогие ведущие. Увлекаюсь бижутерией, поэтому хотела бы оказаться в Доминиканской Республике. Там добывают прекрасный камень. Ларимар, посмотреть, как его добывают. Ну и заодно отдохнуть на Карибском море. Так, Инна Юрьевна, вам хорошего дня. И, ну что, исполнение и вам тоже желаний.
1: Нам пишет дальше еще Сергей пишет. А вот я бы хотела оказаться дома в Краснодаре на любимом балкончике с чашечкой ароматного кофе.
0: Сергей, если вам будет от этого легче, я сегодня за вас это тоже сделаю. Выйду на балкон своей любимой квартиры, посмотрю, ну и тоже подумаю о вас, так чтобы вы также исполнили свою мечту и очутились. Так.
1: Василий нам написал. Василий, кстати, доброе утро.
0: Доброе, доброе.
1: Если бы была такая возможность, с удовольствием бы съездил к тестю в ту еще советскую Одессу.
0: Все будет возможно, мы в этом уверены, победа будет за нами. А мы бы тоже хотели вам рассказать, как можно с помощью радиостанции «Казак ФМ» также отправиться на море. Вот, «Казак ФМ» дает повод сказать самые главные слова. В день любви, семьи и верности стартовал конкурс «Признайся в любви». И можно будет прислать ваше признание своей второй половине в МАКС по номеру 928-401-2020 с пометкой «Любовь».
1: Самые искренние признания прозвучат в эфире. А автор получит сертификат на проживание 2 ночи, 3 дня в городе-отеле «Бархатные сезоны». Спонсор – город-отель «Бархатные сезоны». Это первая линия Черного моря территории «Сириус». Высшая категория пляжа отдыха для всей семьи.
0: На территории города-отеля расположено все необходимое для комфортного отдыха. Футбольные поля, конференц-залы, аквазона, детские и спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, салоны красоты и спа. Ну а промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивных кварталах до 31 октября.
1: «Бархатные сезоны» там, вот знаете, там, где счастливая семья. Я хочу напомнить о том, что конкурс продлится до 22 июля. Вы можете писать неограниченное количество сообщений с признанием в любви, но обязательно пишите слово «Любовь».
0: Ну а мы с любовью идем дальше. Давайте потанцуем хорошо, проснемся как следует, потому что 8:11 на часах, ну и вновь продолжим разговор. Куда бы вы и мы хотели отправиться, если была возможность прямо сейчас?
2: Море лето.

0: FM.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
0: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
6: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
7: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: 8:17. Это Краснодар. Приветствует всех, кто на волне Казак ФМ. Юлия Кирюшина, Андрей Мартынёк.
1: Доброе утро.
0: Так, ну вот, Юль, мы и добрались до самой приятной темы — путешествия. А есть путешествие с планом, а есть путешествие без плана, да? Вот мы затронули немножко в прошлом выходе о том, что можно взять и планировать все полгода, мечтать. Ну, знаешь, как казак думкой богатеет, да? А можно вот прямо сейчас все оставить, тем более в пятницу. Наверняка появится возможность у наших слушателей и отправиться без каких-то расписаний, без каких-то таких условий. Обязательно надо успеть на экскурсию в 14:00. А вот так вот, спонтанно. И тут встает вопрос, куда бы вот ты поехала? Там, где уже была, где все знакомо, там, до каждой тропиночки. Вот. Или туда, где не ступала нога Кирюшиной.
1: Ага. Ну, честно признаться, если сказать о том, чтобы куда бы я сегодня прям отправилась, ой, я бы отправилась туда, где я родилась. Если честно, я там уже давно не была, хотя тут ехать всего-то 2 часа. Но вот как-то все время нет времени. И я очень люблю поселок Каменномоцкий. Вот, Кузелипель, Лаганаки. Вот я бы, наверное, сейчас вот туда отправилась. Там всегда хорошо, прохладно. Ну вот как-то...
0: Комфортно, да?
1: Комфортно. И, вот
0: и люди замечательные.
1: Нет времени вот вообще, к сожалению. Но, если бы мне сказали, куда бы ты отправилась, в будущее или в прошлое,
0: так,
1: я бы тоже отправилась в прошлое.
0: В прошлое отправилась?
1: Да.
0: Слушай, а как так? Вот мне почему-то интересно в будущее, потому что интересно посмотреть, как я там завершу ремонты, как там сложится, достигнутся ли цели.
1: Потому что будущее, оно может поменяться, а наше прошлое, оно, знаешь, вот это память. И я бы вернулась в прошлое лет на 15, чтобы встретить именно того человека, которого потеряла. Вот. И вот это было бы, наверное, самое лучшее время для меня, если бы я могла вернуться хотя бы на 1 час в прошлое.
0: А если бы ты встретила там еще и себя 15-летнюю назад, вот было бы у тебя желание что-то сказать, вот там, Юля, ну-ка сделай так-то по жизни, либо все как сложилось, так и сложится?
1: Ты знаешь, наверное, были бы моменты, которые бы я хотела изменить, вот, но для того, чтобы... Вот, ну, чтобы ничего не поменялось здесь. Если, знаешь, как говорят, если ты вернешься в прошлое и поменяешь, что у тебя было в прошлом, то твое настоящее может тоже поменяться. Поэтому, наверное, нет. Я бы прожила эту жизнь, получила бы этот опыт и кайфовала бы.
0: Роднулечки наши, все, кто с нами на волне Казак ФМ, ну-ка, а вы себе тоже ответьте и нам ответьте по номеру 928-401-2020. Вот если бы у вас была машина времени, и вы бы смогли попутешествовать. И это был бы час. И куда бы вы отправились? В прошлое, либо в будущее? Что бы вы там сделали? 401-2020, код телефона 928. Присылайте ваше сообщение, а лучше звоните.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы, 103.9 FM.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа, душа народа.
1: Молодыща!
0: Молодычка – танец черноморских казаков. Это веселый молодежный танец. Парни и девушки на народном гулянье. Начинаются заигрыши. А как все это выражается? В движении, улыбках, красочных костюмах и заводной мелодии, которая не дает усидеть на месте. Образцом является танец «Молодычка», поставленный Николаем Кубарем, когда он был главным балетмейстером кубанского казачьего хора. Его называют «маэстро танца», гением хореографии.

и дробь ногами, и необычайная легкость поступи, и движение руками, то плавные, то резкие, словно отрубило-отрезало. А еще вскрики, которые подстегивают и раззадоривают. Танцы казаков полны веселья, озорства, лихости и...

0: 8 часов 35 минут, Краснодар на связи, Казак ФМ вещает на всю нашу страну, Юлия Кирюшина,
1: Андрей Мартынюк, доброе утро. Нам поступают сообщения.
0: Юль,
1: мы
0: ну
1: же
0: вообще...
1: сегодня говорим о хорошей теме, на
0: да,
1: самом деле.
0: Да, великолепно. И обычно ты такая веселая, бодрая, заводная, но как только мы отправляемся на машине времени куда-то, да, ты сразу так серьезнейший. Вот, в общем, ты прям растрогала. И наших слушателей тоже. И сейчас мы тоже почитаем слова, которые после твоих слов были сказаны. И...
1: Я еще даже не читала их, а ты уже прочитал.
0: А я прочитал, да.
1: Доброе утро. Каждое утро провожу с вами в транспорте. Слушаю, радуюсь, и сегодня прям плакать хочется. Хочется вернуться в прошлое, обнять всех, кого уже нет, и сказать, как я их любила. 20 лет, кажется, что это все очевидно. И вот уже 6-й год не могу обнять даже тех, кто жив, без которых сердце рвется на части. Давайте жить здесь и сейчас, дарить свою любовь, заботу, чтобы потом не жалеть о несделанном и несказанном. Хорошего вам дня. Пусть ваши мечты сбудутся. Татьяна, извините за грустинку. Да, это, кажется, я грустинку нагнала на наших слушателей.
0: Ну не то, что грустинка, мне кажется, что все-таки это настоящее чувство. Это настоящее чувство. И следующее сообщение, оно вторит, и оно от Галины из Усть-Лабинска, которая бы при выборе куда отправиться на машине времени здесь и сейчас, выбрала тоже прошлое, потому что хотела бы из Усть-Лабинска отправиться в Иваново, в город детства, и там встретиться с подружками, увидеть школу и вот прожить еще раз те самые эмоции. Ну что, вот видишь, как кто-то выбрал бы действительно вперед отправиться, а кто-то в те самые проверенные чувства.
1: Вот еще, да, есть еще сообщение. Руслан в СССР бы с удовольствием отправился. В мир культуры, добра, вежливости. Понабрался бы опыта от бабушек и дедушек. Доброе утро, Казак ФМ. Доброе утро, Руслан.
0: Ух, здорово. А давайте мы сейчас тоже песню такую хорошую поставим. «Встреча с Родиной» Валерия Семина. Это тоже возвращение в детство и на 10, и на 20 лет назад. И с другой стороны, мы когда чувствуем опору, когда есть у нас и корни, когда есть у нас и малая родина, то тогда и вперед легко отправляться.

0: просто так получилось, что сегодня наше утреннее шоу затронуло ниточки души наших радиослушателей. Должно было быть очень весело и забавно,
1: а
0: но...
1: тут Юлия Кирюшина ревет практически. Ревет.
0: Но как так получилось, а Андрей Мартынюк меня сегодня успокаивает, пока мы тут читаем ваши сообщения. Давай, прежде чем мы будем читать их уже в эфире, мы сначала расскажем, куда мы можно сходить, что посмотреть.
1: Ты знаешь, ну, сходить можно всегда посмотреть, а сообщения, наверное, в первую очередь. Потому что... Да, я уверен. Я уверен, потому что мы вот тоже сегодня путешествуем, и такая тема, казалось бы, для пятницы максимально актуальная, куда бы хотели отправиться прямо здесь и сейчас, и мы там на машине времени стали путешествовать, и все. И мы тут сами в ностальгические такие путешествия отправились, и наши слушатели. Вот Надежда пишет нам.
0: Милейшие ведущие, как растрогали, спасибо за воспоминания, да еще и Семин песню до слез спел, а также хоть бы глазком побывать на родине, но она далеко, в Ашхабаде, вся жизнь там прошла. Как было хорошо. Извините, что просто плачу. Надежда.
1: Да, это Надежда. Да, следующее сообщение от Татьяны также к нам пришло, и тут тоже слова такие милые.
0: Да, она написала сообщение перед этим, и подошел кондуктор, спросил, почему плачу, что-то случилось. Сказала, что слушаю Казак ФМ, но он не понял. Спасибо за песню, стала той каплей, которая довела до слез.
1: Родные
0: спасибо
1: наши.
0: За тепло, да. Душу, которую вкладывают в свою работу.
1: Вот такое вот оно, радио Казак ФМ со смыслами. Я продолжаю путешествие, и следующая наша рубрика, которая позволит поднять настроение.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: А пойти есть куда, отправиться тоже есть куда. И 12 июня приглашаю всех в филармонию, нашу краснодарскую, где добрые друзья, в том числе и мои, Артем и Наталья Пинжаян, соберут всех, и там пройдет действие, которое называется «Одна мелодия на двоих». Это сольный концерт талантливой семейной пары музыкантов. Еще раз повторюсь, Артем и Наталья Пинжаян — это не просто выступление подготовленное, но еще и откровенный диалог двух сердец. И Артем — это талантливый композитор, музыкант, играющий на рояле. А Наталья Пинжаян — это прекрасная меццо-сопрано. И вот такой вот семейный дуэт, творческий дуэт на сцене Краснодарской филармонии, ну, уверен, нас также отправят в путешествие и по музыкальным волнам, жанрам, и по тем самым эмоциям, которые возникают при песне. Знаю их, люблю их и от всей души рекомендую.
0: Да их знают все. И всех любят. Это же вообще. Да давайте что-нибудь хорошее. Еще расскажу вам. 11 июля в театре «Веритас» пройдет спектакль «Женщины». Но это не значит, что нужно идти только женщинам. Можно исходить и с мужчинами, конечно. Это будет три истории, в которых каждая может найти себя. Но вы знаете... Вот это все настолько вот о том, какая может быть женщина. Независимая, сильная, которая способна голыми руками сворачивать горы.
1: В общем, мне кажется, что это как-то уже было описано, да, в классике, что русская женщина и коня на скаку,
0: да.
1: И в горящую избу.
0: Да, но ты знаешь... Там не только про то, что сильный и независимый. Там еще и про то, что скрывается внутри такой...
1: Сильная женщина.
0: Плюшевый зайчик, да.
1: Ну, давайте посмотрим. Вот. А еще в кинотеатрах вышла третья часть фильма «Холоп». Предыдущие мне понравились, и режиссеры обещают, что третья часть будет самая интересная. В этот раз герои перенесутся в эпоху Петра Первого. Во-первых, мне и «Холоп» нравится, и Петр Первый. Мне очень симпатичен именно эта эпоха. Ну вот, что будет дальше, давайте смотреть вместе.
0: А мы будем потихонечку продолжать и переходить в нашу любимую рубрику «Ленивые варенички», поэтому у вас есть возможность по номеру телефона 928-401-2020 написать поздравление для своих близких, дорогих людей и передать

0: хотелось мне уже начать, если честно.
1: Юлия Тарапышка. Юлия, да. На машине времени летит вперед. Перед джинглом сказала: здрасте. Здравствуйте, наши дорогие родные Казак ФМ, ленивые варенички, Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
0: Да. Итак, давай передадим уже поздравления. Есть у нас сообщение для
1: Владислава Белицкого.
0: Белицкого. Да, это очень хороший человек. Нам пишет: поздравляем Владислава с днем рождения, желаем творческих успехов. Ведь то, как он перевоплощается в другого человека, заставляет сердце трепетать. Вот, оставайся таким, какой ты есть. Пусть у тебя будет все хорошо и все твои мечты сбываются.
1: Ура, ура, ура! Ну а вы тоже пользуетесь нашими эфирами, знаете, что у вас есть возможность через радиостанцию признаваться в любви, это можно будет сделать каждый день, каждый будний день, и в эфире утреннего шоу «Лосело», и в «Варенчиках». Присылайте свои сообщения со словом «любовь» обязательно, делайте такую даже решеточку, хэштег, чтобы нам потом можно было максимально быстро собрать, и наша редактура потом оценит все это дело. Ну и самых лучших, самых интересных наших слушателей, самых творческих, талантливых, ну возьмите и отправит уже не на машине времени, а на реальной машине, на транспорте, отдыхать на море. Поэтому пользуйтесь и этой возможностью.
0: И не забывайте, это самое главное, писать слово «любовь». И как сказал Андрей, с хэштег лучше поставить, чтобы мы вас обязательно нашли. Ну, давай скажем, что там признаются в любви и второй половинке нам.
1: Да.
0: Нам, радиостанция Казак ФМ, нам, ведущим. Не знаю, как это будет, честно говоря, оцениваться, но люди пишут, и это, наверное, самое крутое.
1: Это здорово, здорово, здорово. Ну, а мы любим музыку, и давайте совместно продолжать именно с классной музыкой. Доброе пятничное утро, 8:57 в Краснодаре. Просыпаемся и идем в новый день вместе.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: 9:10 в Краснодаре. Радиостанция Казак ФМ продолжает поднимать любимую Кубань и всю нашу страну. Несмотря на то, что где-то уже обед, а где-то вечер, все равно здорово, что вы именно с нашим утренним шоу. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина в эфире. Привет
1: всем. Доброе утро. Все равно хочется говорить доброе утро, несмотря на то, что у людей у кого-то уже обед или вечер.
0: Но они-то понимают, да, что мы то место, где есть много солнца. А солнце это утро, солнце это хорошо.
1: Сегодня мы говорим с нашими радиослушателями о том, где бы вы хотели оказаться прямо сейчас.
0: И от Нины пришло сообщение. Дорогие ведущие, если бы была машина времени, я бы вернулась на 42 года назад на свадьбу с любимым. С уважением, ваша постоянная слушательница Нина из Белореченска. Ух, здорово.
1: Видите, у нас сообщение.
0: А так удобно. Хороший праздник сделал один раз, да? И потом туда возвращаешься и возвращаешься. Что-нибудь идеальное, дорогое. Ну, дорогое я имею в таком, в моральном плане. И туда возвращаешься, Давайте слетаем.
1: Праздник, да. Еще разок поженимся.
0: Еще туда, да.
1: Татьяна Анатольевна передает всем привет. Говорит, что тема интересная. Да, спасибо большое. Руслан пишет. Привет из Холмогор в Майкоп Игорю Алексеевичу. Передайте ему, что экипаж его очень ждет в Архангельске. Это человек с большой буквы Ч. Таких надо поискать.
0: Вот как интересно, да? Русский север общается с югом для того, чтобы соединиться через радиостанцию Казак ФМ. Да, не напрямую по телефону, но мы это ценим. Спасибо вам большое.
1: А нам уже, знаешь, летят признания в любви, но пока что мы зачитывать их не будем. Посмотри, это вообще...
0: Километровые тексты.
1: Анна Ларина написала огромнейшее сообщение, прислала фотографии со свадьбы 15 лет. 18 июня, вот. 18 июня нашей семье Лариных Роман и Анна отметили хрустальный юбилей. 15-летие со дня свадьбы. У нас трое замечательных детей. Ярослав, Егор и Злата. Наша семья из города Краснодар.
0: Вот Анна Ларина со своим сообщением и с тем, которое прочитали с предыдущим, там, километровым, интересным, она уже отправляется в розыгрыш, потому что есть слово «любовь», и совсем скоро
1: и
0: мы будем проводить...
1: И очень большое признание в любви.
0: Да, мы будем проводить розыгрыш, и кто-то отправится на несколько дней на Черноморское побережье. Ну, а мы отправляемся в третий час нашего эфира и отправляемся навстречу нашей гости. Совсем скоро у нас здесь за микрофоном окажется Ольга Панченко, потомственная казачка, фермер, северский рыбхоз у нас будет сегодня в эфире вещать о традициях, о тех историях, которые связаны с временами минувших дней и с будущим. Я предлагаю всем подключиться еще и традиционно к видеотрансляции,
1: которую можно посмотреть на сайте kazak.fm, а также настоящая раздольная в группе ВКонтакте.
0: Ну и наш номер телефона 8-928-401-2020.
2: Алло, село!
3: Море лето.

0: Казак FM.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели. У нас на часах студийных 9:18. И это значит, что это третий час утреннего шоу «Алло, село». Сегодня у микрофона Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк и наша гостья.
1: Наша гостья Ольга Панченко, потомственная казачка, фермер, директор хозяйства «Северский рыбхоз», президент Ассоциации агротуризма и культурного наследия. Ольга, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Рады вас приветствовать. И наверняка сегодня мы продолжим и в третьем части нашей программы «Путешествие». И как оказалось, мы за это все время, отведенное нам в эфире, обсуждали. И гости наших и телефонных звонков, и те, кто писал, разделились. Кто-то хотел реальное путешествие совершить, да, а кто-то такое историческое и на машине времени отправиться. Вот если бы у вас была возможность сейчас именно на час отправиться куда-то на машине времени, прямо здесь и сейчас из этой студии, куда бы вы отправились?
2: Я бы точно отправилась в дореволюционный Екатеринодар, погуляла бы по этим волшебным улочкам, посмотрела бы на эти кованые лестницы, волшебные крылечки, двери. Вот это, мне очень нравится эта атмосфера.
1: Ну вот давайте об этом тоже поговорим, потому что вы потомственная казачка, у вас есть даже книга с родословной, с описанием ваших предков, вашей семьи. Вот расскажите нам о своей семье. Вот, что дает вам силу и любовь именно к нашему региону?
2: Это в первую очередь дает любовь к региону и, наверное, понимание того, что ты ответственный за ту землю, за регион, за то, что ты делаешь, и за то, что останется после тебя, как ты вырастешь и воспитаешь своих детей. Это такое какое-то, не знаю, память рода, призыв, что-то в этом формате.
0: Скажите, пожалуйста, как вот традиции вашей семьи и на вашей малой родине помогают строить вашу современную жизнь?
2: Вы знаете, во-первых, получилось так, что я принадлежу к старинному кубанскому дворянскому роду, и у нас сейчас мы говорим это слово «бизнесмены», да, раньше это были достаточно богатые казаки, это был атаман, господи, станица Петровская, Славянского района, вот, и, соответственно, у нас был большой дом, это уже был не Краснодар, но это был дом из кирпича с кровельным железом, то есть это вот обои бумажные.
1: А нужно сказать, что обои в то время, как историки говорят, что были характерны только для краевой столицы, для Екатеринодара.
2: Да, бумажные обои была редкость, достаточно большая, но при этом, при всем, у нас были достаточно богатые на то время семейные семьи кубанские, которые имели возможность себе позволить обои. У моей семьи был очень большой надел земли, 93 гектара, у нас была мельница. Уже в то время они сдавали поля в аренду, как это сейчас говорят, то есть на них выращивали пшеницу, им отдавали часть, плюс они зарабатывали деньги на том, что принимали зерно на перемол.
1: Переработку, то есть это были не только...
2: Агроперерабатывающая промышленность, как мы сегодня говорим.
1: А вот разбираясь в истории Кубани и казачества, и в том числе в истории вашей семьи, вот в его материальном наследии, в духовной жизни, вот что вы находили в семье в прошлом, да, что и сейчас было бы актуально? Вот что мы, по вашему мнению, утратили, но это, если мы вернем в современную жизнь, будет актуально и даст нам тоже силы? Вот потому что казачество, оно возрождается, сейчас и казачьи классы идут, и жизнь через фестивали возрождается, жизнь людей, которые также находятся на земле, ну, то есть они заботятся о своей земле. И мы тоже можем понимать, что даже сейчас... Я очень хорошо знаю станицу Петровскую, да, и чем отличается дух людей...
0: Странно, я тоже.
1: Чем отличается дух людей, что даже там большие хаты, маленькие дома, да, здесь люди очень трудолюбивые живут, которые поддерживают и в красоте, идут вперед, и вот это вот через поколение, и в каждом поколении оно передается. И это здорово. Вот. Но наверняка вы анализировали, и что бы вы, возможно, хотели вернуть в нашу современную жизнь, что-то, может быть, утраченное, по вашему мнению.
2: Трудолюбие. Вот, очень хотела бы вернуть трудолюбие. К сожалению, больше, ну вот сейчас наблюдается такое, что кому-то кто-то все время должен. Вместо того, чтобы вы должны сами идти и зарабатывать, например, деньги, что-то делать, что-то созидать. Мы сегодня больше ждем от кого-то какой-то, я не знаю, что кто-то придет, нам что-то даст, что-то сделает, там еще что-то, ну вот в каком-то таком варианте. Мне очень обидно, что казачество сейчас в таком каком-то материально, наверное, не самодостаточном проекте, вот, в какой-то степени в дотационном все-таки больше, хотя, на мой взгляд, казачество, оно всегда было очень богатое, вот, если мы говорим дореволюционный этап, да, то это люди, которые много работали, они действительно защищали, они верили, служили своей стране, императору, императрице, но при этом они
1: Но также был построен уклад, когда ты на службу уходил именно со своей амуницией, ты уходил туда со своим конем, да, и так было построено хозяйство, когда ты именно от земли брал все то необходимое и для службы, и для жизни. И женщины, которые оставались здесь, тоже могли поддерживать хозяйство. Мы продолжим эту беседу, сейчас будет пауза, вы не переключайтесь, а лучше задавайте нам и нашей гости Ольге Панченко вопросы по нашему номеру 8-928-401, либо...
0: Либо под видеотрансляцией в группе ВКонтакте, и мы будем очень рады, если вы поддержите

0: лавка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты.

0: конечно же, день легче начинается, когда у тебя хорошее настроение, когда ты включаешь радиостанцию Казак ФМ, а там счастливые голоса Андрея Мартуника, Юлии Кирюшной и в третьем часе нашей гости.
1: От Протоки до Ей, от Анапки до Лабы, все слушают радиостанцию Казак ФМ, тем более третий час, когда приходят гости. В гостях у нас сегодня Ольга Панченко, потомственная казачка, фермер, президент Ассоциации агротуризма и культурного наследия, с которой мы также путешествуем и по историческим волнам, и по волнам современности, и туристическую тему. Вот такая вот казачья душа гостеприимная открывается у нас сегодня. Она и не закрывалась у нас никогда. И мы, как те самые радушные хозяева своей земли, ну, свой дом, свою хату всегда держим в чистоте. И гостеприимство на первом месте. И хотим, чтобы наш общий дом Кубань, она и нам было приятно. Мы ее чистили, мы открывали новые маршруты. Но и те люди, которые также приезжают к нам сюда отдохнуть, поправить свое здоровье, впечатлиться, тоже получили максимум эмоций. И раз уж мы сегодня говорим о том, где бы вы хотели очутиться, мы вот такую тему не поднимали. На чем бы хотели вы очутиться? Ну, перемещение. Там на машине времени, конечно,
0: легко, было бы интереснее.
1: Было бы интересно, но, опять же, приземляясь, у нас есть автотранспорт, у нас есть велосипеды, и мы тоже за эфиром. Просмотрите это все в ВК. Мы проговорили, что есть специальный веломаршрут, да, где можно прокатиться по нашей Кубани, и формируется инфраструктура. И дошли мы до темы автокаравана. Это специальные автодома, да, Уль? Мало мест, где мы можем остановиться, припарковаться. Вот. Но вы также этим занимаетесь. Украшаете нашу Кубань. Думаете над этим?
2: Не то, что думаем. Мы думаем и делаем. Вот, Поэтому, да, у ассоциации уже есть соглашение с Ассоциацией караванеров и автодомов России, потому что действительно представители, как это сказать, да, домов на колесах, они любят путешествовать, особенно в классные, интересные места. Но большинство из них любило выезды за границу. Сейчас тенденция меняется. И, конечно, интерес к внутреннему туризму, особенно в России, растет. Это не может не радовать. Ну и, конечно, я как потомственная казачка хочу открыть глубинку Кубани. А как раз караванеры и велосипеды — это то, что дает возможность путешествовать не только по федеральным трассам, жаловаться на пробки, а проехать ту самую глубинку, где сохранилась кубанская душа, где можно по пути увидеть бабушку, которая продает домашние яички и закатку, выращенную самостоятельно. Вот это, мне кажется, такая история, которая точно влюбится, не знаю, любой турист влюбится в наш регион, видя эти глаза и этих женщин. И сейчас мы развиваем агротуризм через караванеры. Дело в том, что действительно у нас

0: Особенно сейчас мы знаем, что у нас в крае большая проблема с нецелевым использованием земли, запретом на строительство, с тем, кто хочет развивать агротуризм.
1: А тут, пожалуйста, а тут максимально легкий вход.
0: Домами и... приезжают, наслаждаются вашими, там, я не знаю, видами на поле, на закаты, пробуют вашу еду, знакомятся с местными какими-то маршрутами, жителями. Почему я и ассоциацию мы назвали агротуризм и культурное наследие? Потому что в моем понимании эти два таких слова, они не могут делиться, они не могут идти как-то по отдельности.
1: А вот вы сказали, в моем понимании, вы казачка, и у вас довольно, казалось бы, там со стороны, если посмотришь, необычное дело для женщины, но оно очень откликается на то, о чем вы говорили. Вы руководитель рыбного хозяйства, да, потому что если мы на поля можем посмотреть достаточно часто, и опять же, проезжая по просторам нашей Кубани, необъятной страны, мы видим, да, вот, вы выращиваете рыбу, и здесь это такая особенная история, вы причем выращиваете пресноводную рыбу, которая встречается в водоемах Кубани, то есть возрождаете такие локальные продукты, вот, а почему именно рыба, и как вы к этому пришли, как казачка, как рыбачка, если можно так назвать, и как через это можно тоже посмотреть на историю и современность.
0: Вы знаете, это первое, что я хотела, землю. Я очень хотела землю. Вот эта потребность в каком-то своем наделе земли, она постоянно была, хотя был абсолютно другой бизнес. Вот. И в момент коронавируса мне нужно было просто инвестировать куда-то деньги, потому что непонятная ситуация была там в банковской системе. Вот, попросила подобрать участок земли, мне предложили старый заброшенный участок земли, и, соответственно, потом мы уже узнали, что это бывшее советское рыбное хозяйство, которое существовало там еще в советское время, а до советского времени там были плавни. И, соответственно, там рядом селились казачьи тоже хутора, поселения, и они долгое время там добывали рыбу. Казаки обычно не выращивали все же, но, по крайней мере, там какие-то истории с добычей рыбы тоже сохранились. Поэтому это все случилось так внезапно, нечаянно, из надела земли получилось рыбное хозяйство. Ну и опять же, наверное, любовь к Кубани и корням не дала, наверное... право засыпать туда химию, поэтому мы все-таки решили, я решила сделать полностью биодинамическое рыбное хозяйство. Мы используем, сейчас мы смотрим в основном в сторону фитотерапии. Первое, что мы начали, это использовать лаванду в качестве очистки водоема. Много лет мы...
1: То есть это не только эстетическая часть, но еще и как природный фильтр, да?
0: Да.
1: Вот интересная технология.
0: Это был просто эксперимент на базе каких-то научных знаний о лаванде. Мы искали антисептик, плюс лаванда, она одна из сильнейших антисептиков. И я начала это делать по наитию, наверное. И вот в этом году, это такой мой, наверное, моя большая гордость, что с нами заключило соглашение Кубанский аграрный университет на проведение уже... исследований официальных о влиянии лаванды на воду и применение ее в рыбной отрасли. Мы теперь совместно с аграрным нашим университетом проводим вот эти исследования. То есть это вот такой научный проект.
1: Это как раньше была стычка села и города, то у вас здесь такие агротехнологии полей и воды соединяются. Ну что ж, очень интересно. Мы просим наших слушателей также присоединяться к видеотрансляции, если вы еще не с нами. Проще всего, например, мне это сделать в ВК. Заходите, находите нашу группу на Раздольная. Также можно задавать ваши вопросы нашей гости Ольге Паченко по телефону 8-928-401-2020. Пускай музыка прозвучит, пускай будет время у нас сейчас также получить и почитать ваши сообщения. Ну и через несколько минут вновь услышимся в нашем эфире.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы! 89

0: 5 минут. А что это значит? Это значит, что идет третий час утреннего шоу «Алло, село». Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк. И у нас гости.
1: Ольга Панченко, потомственная казачка, руководитель хозяйства, президент Ассоциации агротуризма и культурного наследия. Ольга, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Продолжаем мы беседы, продолжаем мы путешествие.
0: Путешествие в будущее, а кто-то в прошлое. Но, как показало сегодня общение с нашими радиослушателями, что людям хочется вернуться больше в прошлое. И сегодня мы, собственно говоря, с вами об этом и говорим.
1: Вопрос такой, да. Ольга, потомственная казачка. А все-таки, как считаете, любовь и работа на земле и к земле — это врожденные чувства или они приобретаются? И если приобретаются, то через что и как воспитывается та самая тяга, та самая вот восприятие, что это твое родное, и именно ты за это ответственен?
2: Мне кажется, это все-таки приходит с годами. То есть где-то у тебя на под какое-то подсознание есть это, но, конечно, в 18 лет тяги к земле особо мало кто испытывает, да, вот уже ближе там 30 плюс 40, ты уже хочешь там свою дачу, какой-то участок, что-то делать, поэтому, ну, я не скажу, что это только про казачьи какие-то корни. Мне кажется, это вообще у наших, у русских, вот эта вот тяга к даче после 40, она просто существует.
0: Я бы сказала бы даже после 30, потому что у меня она после 30 появилась.
2: Ну, как бы, да, это, мне кажется, вот этот наш какой-то код, и хочется что-то созидать, выращивать, опять же, я не скажу, что это мода на экологически чистые вкусные продукты, но всегда то, что ты делаешь, печешь, выращиваешь, оно же всегда вкуснее для
1: членов твоей семьи. Руками однозначно, однозначно. То, что сделано твоими руками, но оно априори не может быть каким-то не таким. Ты сразу говоришь, это я сделал, это я сделал с любовью для вас, для вас мои родные, для вас близкие. И, кстати, по поводу там 30-40, я буквально позавчера сталкивался с таким исследованием, что сейчас и новое молодое поколение с радостью, потому что перегружено социальными сетями, да, перегружено какими-то коммуникациями, и именно в земле, в работе с землей, да, в посадке растений находят то же самое хобби. И много популярных блогеров сейчас строят свою карьеру, когда они просто что-то выращивают. То есть это не какие-то дела, там, ну, как бы назвать, на хайпе, да, когда ты идешь и там с каким-то контентом, с какими-то действиями, которые выбиваются из общего культурного кода.
0: Слушай, я могу тебе без статистики, без блогеров сказать, что есть обычные абсолютно люди, которые даже на балконах ставят вот такие большие, как они называются, кашпо, да, и там они выращивают и зелень, и помидорчики, маленькие черри, и огурцы. Вот это люди, которых я лично знаю, и ей там чуть-чуть не хватает до 30. Она говорит, боже, посмотрите, у меня вот такие уже огурцы. Это вот на самом деле это кубанская такая любовь. И вот она, если есть, ты никуда этого не денешь.
2: Да.
0: И это определенная, наверное, как правильно, код, который сидит в голове. Кому-то приходит 20 лет, кому-то в 30, кому-то в 40. Я сейчас тоже свою землю ни на что не применяю.
1: Хорошо. А вот, Ольга, вопрос к вам. Есть люди, которые выезжают на природу для того, чтобы, знаете, просто поваляться, поматрасничать, да, а кто-то сейчас уже выезжает для того, чтобы поработать, да, ну, на земле. Тот самый агротуризм. Расскажите, как он сейчас развивается?
2: Такая тенденция существует, и сейчас это активно действительно развивается, во-первых.
1: Если у нас в крае место, вот я захотел бы свой отпуск, свою неделю какую-то потратить и вот поработать с землей, отрешиться
0: от всего. Например,
2: да. Сборы клубники, обрезка винограда, уборка винограда, опять же, не знаю, там те же самые картофельные поля. Вот мой проект «Село Львовское», там у нас вокруг картошка, пожалуйста, они всегда готовы, открыты. А вот, я знаю, что это набирает популярность, но где конкретно, например, какие-то записываться на экскурсии, да, трудовые, я пока этого не знаю. Но, в принципе, если есть желание, руки всегда нужны в сельском хозяйстве.
0: Мы можем опять, как будто машина времени назад, вспомните наше детство, мы же ездили на свеклу.
1: Да. Но тут, знаете, тут другая история, потому что там нас принуждали к этому, а здесь история Тома Сойера, когда его заставили сначала забор красить, но он из этого такую историю сделал, что к нему очередь выстроилась ребят, которые готовы были делиться самыми сокровенными сокровищами и участвовать в покраске забора. Так и здесь желание в первую очередь поработать, посадить свое дерево, собрать свой виноград, покормить своего карася.
0: А потом его съесть, да?
1: Здесь. Хорошо. А вот если говорить, мы говорим о такой жизни станичной, а вот если говорить про идеальный такой праздник с кубанской природой, ведь тоже люди сейчас выбирают ту самую глубинку, да, для того, чтобы провести свои события, и юбилейные, и дни рождения, и другие важные события, и все, рестораны потихонечку остаются такие классические в стороне, хочется, особенно летом, в теплое время, куда-то в необычное место.
2: Вы знаете, я считаю, что это тоже возвращение к корням. Это какая-то такая зов от сердца, я даже не могу объяснить. Просто, знаете, если ты представляешь Грузию, ну, к примеру, да, и ты сразу понимаешь, что это какой-то огромный стол, обязательно разные стулья, потому что их вынесли там со всех вот каких-то...
0: там, домов
2: и,
0: соседних.
2: Да, домов, и они вот собирается вся семья, и это так... Я не знаю, это вот прям до мурашек, колоритно, это тепло, это душевно, это вот та самая, то самое детское ощущение радости, к которому мы сейчас все стремимся. И вспоминая Кубань, ведь у нас была такая же история, потом мы это все забыли, потом 90-е нас загнали в рамках красивых банкетных залов, и сейчас это такая классная история, что все больше пар выбирает именно свадьбы на природе.
1: В том числе и это максимально молодые ребята.
2: Да, потому что сейчас это модно и красиво, но с другой стороны, это настолько тепло и душевно, это настолько вы просто собираетесь, особенно если вы ставите один единый стол, и вот это вот традиционные свадьбы, ну, большие обычно не делают, в среднем там 50 гостей, например, но это вот 50 самых близких, которые приехали у тебя со всех там регионов, возможно, из-за рубежа, и вы здесь на кубанской земле собираетесь, это... Очень атмосферно.
0: Кто-то делает это прямо осознанно, а кто-то просто потому, что это красиво. Но те, кто помогает организовывать эти мероприятия, мы-то знаем, как это, вот, как, какие там корни и откуда берется начало.
1: Немного времени остается, но вот вы, как человек, который путешествует и по всему миру, и смотрит на то, как развивается и туризм, и гостеприимство в других местах всей нашей страны и планеты. Вот как бы вы в нескольких предложениях знаете, как рассказали о Кубани, почему именно сюда вы рекомендуете отправиться человеку, который еще ни разу не был в нашем регионе? Через что бы вы его позвали сюда?
2: Через людей.
1: Да?
2: Самое, мне кажется, сильное наше туристический потенциал – это люди, которые живут. Почему агротуризм, да, вот мне сейчас нравится? Потому что, когда ты приезжаешь к людям, которые вырастили помидоры, что-то создали своими руками, вы бы видели эти глаза. Это заряжает настолько, а если еще и кубанское гостеприимство сюда добавляешь, тебе действительно все поставят на стол, приготовят мои хорошие, спать положат. И вот это те эмоции, ради которых к нам точно поедут. Мы одно время путешествовали где-то по Европе и тоже ведь всегда старались попасть в глубинку, потому что считали, что именно культурный код любой страны сохранился в деревне. И вот здесь сегодня мы должны развивать свое село, глубинку, да, нашу кубанскую провинцию, как я ее люблю называть, потому что именно там еще сохранились те открытые душевные люди, когда ты гостеприимство не потому, что у тебя чек-лист есть, а потому, что у тебя зов сердца. Вот это на подсознании. Вот в этом наша сила. Естественно, у нас вкусные продукты, солнце, горы, море, я не знаю, снег и все. Но люди, мне кажется, наш самый большой потенциал.
1: Тоже вы сказали, что мы где-то что-то утеряли в 90-х. Но мне кажется, что потенциал такой большой сохранился. Буквально неделю назад я 3 или 4 дня как раз и провел в станице Петровской. Я сидел под тем самым виноградником, который еще дед посадил, Изабелла традиционная, да, в тени, когда там солнце пекло, а здесь хорошо. Те самые разные стулья, потому что собралась семья. Тот самый стол, который ломился от всего. Те самые помидоры, зелень, которая сорвана только что с грядки. Это ни с чем не передаваемые эмоции, ощущения. отношения. Да. Поэтому давайте проживать то, что у нас есть все вместе, радоваться. Мы благодарим всех наших слушателей за сегодняшний эфир.
0: Да, за самое главное, наверное, я хочу сказать, сегодня были какие-то определенные эмоции, ведь мы погружались больше в прошлое даже, чем в будущее. Но все зависит от нас, как мы, как будет дальше. Сегодня у нас была прекрасная гостья Ольга Панченко.
1: Да, казачка, фермер, президент Ассоциации агротуризма и культурного наследия. Спасибо вам за этот эфир. Ну и услышимся уже завтра со всеми. А нет, подожди, у нас за субботу, воскресенье будет.
0: Выходные, ну что ты такое говоришь? Спасибо большое, что вы к нам пришли. На самом деле было очень интересно с вами поговорить. Очень интересно про то, что про караваны вы там нам рассказали и про велосипеды. Я думаю, что наши радиослушатели тоже вникнут в этот вопрос и, возможно, попутешествуют вместе с вами.
1: Уверен.
0: Ну, а мы отправляемся в путешествие выходных.
2: Да, спасибо большое за то, что пригласили. Была рада поделиться своими знаниями, опытом, наверное, и своей любовью к Кубани.
1: До встречи на волнах Казак-ФМ. Всем любви.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей балконы по количеству рассады по весне могут конкурировать с промышленными теплицами. Это наши соседи могут записать 5-минутное голосовое сообщение, только чтобы попросить перезвонить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это, Петрович, ты что так похудел, постройнел? В тренажерный зал ходить, что ли, начал?
1: Ага, начал. Не, Русланчик, это мы с женой ипотеку оформили. Вот, держу себя в форме.
0: Ага.

0: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки,

0: от Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, новость слышали? Прораб Петров никак не может достроить себе дачу, потому что постоянно ворует у самого себя кирпич и строит баню.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки, прибаутки. Казак ФМ. Эх!

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему воспитательница сказала Саше, что он нем как рыба?
3: Наверное, потому что Саша совсем мало разговаривает.
0: Да, он еще тот молчун. А что, рыбы совсем не разговаривают?
3: На человеческом языке они, конечно, разговаривать не умеют.
0: А рыбий язык у них есть?
3: В принципе, можно это назвать и языком. Ведь что такое язык? Это способ общения. Ученые установили, что рыбы издают различные звуки и таким образом общаются друг с другом. Так что можно сказать, что разговаривают на своем рыбьем языке.
0: А как они издают свои рыбные звуки?
3: По-разному. Какие-то при движении, какие-то, когда что-то едят. Причем у них есть специальные сигналы об опасности. И когда они их слышат, то расплываются в разные стороны, чтобы хищник их не поймал.
0: А как люди их услышали?
3: С помощью специальных приборов — гидрофонов. И оказалось, что в океанах живет целый хор. Например, рыба-кефаль издает звуки, похожие на цоканье лошадей. А ставридка лает, как собака. А самой болтливой рыбой оказалась тригла. Она постоянно ворчит и квакает. Так что выражение «нем, как рыба», хоть и устоявшееся, но действительности не совсем соответствует.
0: Тогда как же нужно говорить? Нем как медуза?
2: Папа знает.
4: Море лето. С Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, сейчас совет дам хороший. Реально, прям со мной произошло, рекомендую. Вы же знаете, я рыбак-то заядлый, ага. И вот однажды я, сглупил, да, согласен, сглупил. Показал соседу свое рыбацкое место. Так эта сволочь показал ему всем вокруг. Ну и что, я приезжаю на выходные, а мне встать негде. Весь наш дом рыбачит на моем месте. Так и что я сделал, мужики, а? Что сделал? В ночь с пятницы на субботу перед домом на асфальте я написал: когда твой уедет на рыбалку, позвони мне. Не поверите, я все лето там один рыбачил.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на

Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

дождик пошел, и унитаз. Счастье рядом с любовью живет, и печаль.

0: шутки на Казак ФМ.
1: Вот такая вот интересная версия этой застольной песни. Фолк-группа «Крапива». Кстати, девушки были гостьями нашей студии. В проекте гости приехали и вот представили свою версию данной песни. Мы продолжаем. Друзья, поселок Знаменский у нас на связи. Лидия Максимовна, здравствуйте. Вам добрый день.
2: Добрый день, Лёшенька. Я хочу поздравить внука Андрея Лысогорова в Ставрополе. Работает в Сбербанке. И помоги, вон 4-го была у них свадьба с Наташей. Бракосочетание. Ну и всего доброго. Здоровья до 100 лет. Без старости. Ни болеть, ни хромать, ни кашлять. Всего самого наилучшего и доброго. И... будьте Богом хранимы, их ангела вам, телохранители, Андрюша, Наташа.
1: Ну и музыкальный привет, конечно же, о любви над речкой Туман. Елен Василек, Ярослав Сумишевский появится в нашем эфире. Присоединяемся. Дай вам Бог всего самого хорошего. Долголетия вашей замечательной семье. Ну и, друзья, знаете чего? Хочу с удовольствием напомнить, что на Казак ФМ продолжается конкурс «Признайся в любви». Присылайте свои признания своей второй половинке в наш МАКС по номеру 8-928-401-2020. Главное, не забудьте сделать пометочку «Любовь». Самые искренние признания прозвучат в эфире. Автор лучшего получит сертификат на проживание в город-отеле «Бархатные сезоны». 3 дня и 2 ночи. Спонсор город-отель «Бархатные сезоны» — это первая линия Черного моря на федеральной территории «Сириус». Высшая категория пляжа и отдых для всей семьи. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Футбольные поля, конференц-залы, аквазона, детские и спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, центр здоровья, салон красоты, спа. При бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. Бархатные сезоны там, где счастлива ваша семья. Так что признавайтесь в любви каждый день. Конкурс, напомню, продлится до 22 июля. И присылайте ваше признание в наш МАКС 8-928-401-2020 с пометкой «Любовь». Ну, а еще один привет отдельный я хочу отправить в Брюховецкий район, в село Новое, Сидоренко Владимиру от племянника Дмитрия и его семьи. Рассказал Дмитрий, что вы, Владимир, постоянный слушатель любимой радиостанции «Казак ФМ», и вот захотел вас поприветствовать на волнах нашей и вашей радиостанции, пожелать вам хорошего дня, крепкого здоровья, большой и теплый привет, и, конечно же, от нас тоже принимайте не менее большой, не менее теплый привет. Оставайтесь с нами и хорошего дня вам.

0: из хутора Северина раздался следующий звонок. Любовь Павловна, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, Леша. Я хочу поздравить хорошего человека, Павла Степановича, с станицы Тбилисской, с днем рождения, с его 86-летием. И желаю ему крепкого здоровья, побольше светлых дней, и чтобы всегда у него было настроение, и живет долго-долго и счастливо.
0: Пусть так и будет, да. Крепкого здоровья, долголетия, все правильно. Это такие основные вещи, которые пообещайте, пожалуйста, исполнить. Вот на столетии погуляем, будем отплясывать. Ну и, конечно же, хорошего настроения, бодрости. Пусть все складывается только наилучшим образом. Каким ты был? Вот давайте эту песню подарим. Народная артистка России Раиса Гончарова, ансамбль «Родник» для...

0: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Ну что, на всякий случай еще раз напомню наши цифры. 8-928-401-2020. Это номер телефона прямого эфира. И к этим цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Из Роговской у нас следующий звонок раздался. Надежда, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Алеша.
1: Слушаем вас.
2: Я хотела бы поздравить с Днем Почты всех наших работниц, девочек. Пожелать им погоды хорошей, конечно. Ну и зарплаты. Ну, еще с наступающим Днем Семьи, Любви и Верности поздравить.
1: Наступившим уже. Наступившим.
2: Ну, наступившим, да.
1: Да.
2: Детей своих, кумушек своих Роговской всех. Передать привет Таницу Новоминскую подруге Светлане и Брюховецкую детям своим. Ну и песенку, Лёш, какую я заказала.
1: Да, группа Садко появится в нашем эфире. Спасибо. Присоединяемся в ближайшее воскресенье. День Российской почты, День рыбака. 8 числа в среду отметили День семьи, любви и верности. Так приятно. Ну, во-первых, у нас вся неделя посвящена семьям. И, кстати, на Кальм уже начали разговор. Вот в проекте «Разговор за жизнь» в воскресенье в 20 часов мы тоже сделаем специальный эфир и посвятим нашим дорогим семьям, семьям с детьми. Поговорим о том, какая поддержка на уровне региона осуществляется всем нашим кубанским семьям, как ее получить, кто на нее может претендовать. И вы также по традиции можете принять участие в этом проекте, в данной программе. Свои вопросы отправляйте в МАКС 8-928-401-2020. Если вдруг вас что-то интересует, может быть, даже если вы думаете, что это незначительно, друзья, присылайте вопросы, я их обязательно адресую моей гости, эксперту, которая все доступным языком, я даже не сомневаюсь, расскажет и ответит. Поэтому присоединяйтесь, все вопросы, еще раз повторюсь, будут адресованы моей гости. В воскресенье в 20 часов приглашаю вас в гости. Так, давайте, наверное, еще парочку сообщений зачитаем. И музыкальный привет от группы Садко появится в нашем эфире. Привет всем слушателям Казачка. Сегодня День почты. Хочу поздравить сегодня, воскресенье, всех работников. Передаю поздравления Тепловой Вере Петровне и работникам Пашковской почты 910-го отделения. Дорогие работники почты, в этот профессиональный праздник желаю, чтобы ни один адрес не терялся, ни одна улыбка не угасала, и чтобы ваши дни проходили в добрых словах и благодарных взглядах. Пусть жизнь будет такой же стабильной и надежной, как ваша служба. Когда не было интернета и телефонов, только почта помогала нам быть на связи с родными и близкими людьми на расстоянии. Сегодня у нас сотни способов связаться с нужным человеком, но рукописные письма все еще остаются самым трогательным, самым желанным способом связи. Я до сих пор помню, как мне в день рождения дедушка Коля на велосипеде привозил поздравительные телеграммы. Это теплые воспоминания. Желаю процветания всем работникам почты. Поздравляю с Всемирным днем почты. Анна Педаева, Лидия Леонидовна Трутнева из Краснодара. Анна, как же красиво вы написали. Вот мне, я читал ваше сообщение, и у меня тоже воспоминания из детства. Да, писали письма, получали, с нетерпением ждали почтальона с сумкой на велосипеде. Но это здорово. Это поймем только мы, те, кто вот застал те еще времена. Сегодня, да, вы абсолютно правы, очень много способов связаться, буквально секунды делов, и все это, и на связи. Поэтому вот только такие вот теплые воспоминания. Пишите письма, это так здорово. Так, добрый день, любимое радио «Казак ФМ». Завтра, 11 июля, 20 лет исполняется нашей любимой дочери Супруновой Анастасии из Лабинска. Хотим поздравить ее, пожелать ей здоровья, счастья, любви, успеха во всех делах и начинаниях. Пусть исполняются все желания и мечты. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя всюду, где бы ты ни была. Ты у нас самая красивая, самая любимая, добрая и милая на свете. Мы тебя очень любим, твои родные, мама, папа, братья Никита и Артем подписались под этим сообщением. И мы тоже присоединяемся. Настенька, поздравляем с наступающим.

0: Казак-ФМ.
1: Ну и еще один звонок я успеваю принять. Он раздался из хутора Водные. Любовь Григорьевна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуй,
1: вам.
2: Леша.
1: Слушаем вас.
2: У нас завтра 55 лет вместе, как мы живем с Николаем Васильевичем. Хочу себе пожелать здоровья, и чтобы уважали друг друга, и все.
1: Угу. Так, хорошо, давайте тогда, если вы не против, то я вас хочу поздравить с наступающим. Слушайте, 55 лет уже, ну, удивительные вещи. Это у нас какая 55? Изумрудная, да, изумрудная у вас свадьба, дорогие Николай Васильевич, Любовь Григорьевна. Ну, уже 55 вы шагаете, еще как минимум 55 шагать, только полпути. Дай вам Бог счастья. Еще больше, вот с каждым годом, пусть и нежность, и любовь только расцветает. Пусть ваш домашний очаг всегда горит теплым светом. И, конечно же, такой же нежности, как и 55 лет назад. С наступающей годовщиной. Красивая, слушайте, две пятерочки, дважды отличники вы. Ох, неделя-то у нас замечательная какая. Вот каждый день такие даты у наших слушателей, у наших земляков. Так приятно. Так, вот, так хочется погордиться. И еще раз... без устали напомнить, что вы настоящий пример для молодого поколения. Учимся у вас. Добрый день, всем хорошего настроения и вообще всего самого наилучшего. С днем рыбака моего мужа и его братьев, они заядлые рыбаки, я вообще-то тоже. Валентина из Мингрельской, с наступающим вас, Валентина, и ваших мужчин тоже. Доброго, хорошего, клёва. Доброго дня, Казак-ФМ, передаю привет Любе и Саше из Краснодарского края. Желаю вам счастья, здоровья, долгих лет жизни и самое главное успехов во всем. Ой, пусть так и будет. Обязательно привет и от нас тоже ловите. Мы с мужем познакомились в 1993 году, 11 июля, и вот 33 года вместе. Московская область, город Коломна, Мария написала это сообщение. Так, это получается у вас чего уже? Завтра, да? Годовщинка такая красивая, зеркальная. Поздравляю от души горько вам, дорогие молодожены. Добрый день, Алексей, от души поздравляю с наступающим днем Российской почты, коллектив УПС Большой Бейс. Брюховецкого района в лице начальницы Шупляк Нины Ивановны. И от всего сердца желаю мира, добра, удачи, карьерного роста, повышения зарплат, с уважением ветеран труда Калашников Владимир подписался под этим сообщением. Ой, присоединяюсь от всей души. Так приятно, мы сегодня вовсю чествуем вас, дорогие почтовые работники, с наступающим праздником. Ну, без вас мы никуда. Поэтому вам успехов, терпения, хорошей такой, хороших клиентов, да, если можно так сказать, я не знаю, почтополучателей. Ну что, завершать будем уже песней Нины Разумеечек. Она называется «Веселая». Ну, собственно, и по содержанию, и по названию она такова и есть. Меня зовут Алексей Орлов. В программе «Вареночки» я с вами прощаюсь до понедельника. Еще раз напомню, что в воскресенье в 20 часов жду в проекте «Разговор за жизнь». Посвятим нашим семьям, точнее, о том, поговорим о том, какую поддержку могут получить семьи с детьми. Это очень важно, поэтому присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, пишите их в МАКС 8-928-401-2020, ну, с пометочкой «В разговор за жизнь». Так, ну, я смотрю, еще тут сообщение. Так, спасибо и вам тоже за обратную связь. Вечерняя программа «Вареночки», как всегда, в 20 часов. К Виктории уже обязательно заглядывайте и оставайтесь на нашей волне, потому что все самое интересное только здесь. Хорошего дня, легкой пятницы, пока.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Люди, вы когда ссоритесь в транспорте, имеете ссору.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа —

шофар – это древнейший еврейский духовой музыкальный инструмент. Традиция его изготовления сохраняется на протяжении многих веков и среди ремесленников передается от отца к сыну. Шофар выполнен из рога барана или козла, поэтому по форме может быть и коротким с простым изгибом, и длинным, и витым. Рог вываривают в кипятке, извлекают внутреннюю часть. Вверху высверливают дырку, в завершение обтачивают и покрывают лаком. В шофар у евреев принято трубить в религиозные праздники. Его звуки должны вызывать раскаяние, чтобы человек мог начать праведную жизнь. Еврейский народ шофар также использовал для подачи военных сигналов и для привлечения внимания к важному сообщению. Способность шофара влиять на человеческую душу связывают с его природным звучанием. Музыкальные инструменты, отлитые из металла, приобретают тот голос, который нужен людям. А звуки рога всегда остаются неизменными, заставляют вспомнить о прошлых событиях, отвлечься от суеты, заглянуть вглубь себя. Шофар — душа еврейского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, ребят, вчера история смешная была. Легли с женой, значит, спать, ага. Ну, свет по всей квартире выключили. Слышим, шорох какой-то на кухне. Прям не шорох, а грох. Ну, посудой кто-то гремит. Жена говорит: кошка, а я забыла котлеты накрыть. Ну-ка, беги. Я бегу на кухню, жена мне вслед орет: сковородкой ее шивани, сковородкой как следует, чтобы больше так не делала. Ну и что вы думаете, захожу я на кухню, кошка спокойно спит на стуле. Но видели бы вы, как заметалась по кухне теща.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Говорит, что виною судьба, или жизнь том моя виновата, то, что в сердце таится моем, или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: добрые соседи.
1: Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться?
2: Спишь до обеда? Так пеняй на соседа, что рано встает, да в гости не зовет. Так говорится в одной русской поговорке. В Краснодарском крае 4,5 миллиона русских, и они составляют абсолютное большинство местного населения. Однако по внешним признакам узнать в вашем соседе русского практически невозможно. Русский может быть и светловолосым, и голубоглазым, а может смуглым и темноволосым. Есть только один верный признак – широта и загадочность русской души. О парадоксальном характере русской личности кто только не писал. И Пушкин, и Достоевский, и многие другие русские авторы ломали перья над выписыванием национального образа. Расскажем немного и мы. Так какой же он, русский характер? Ну, во-первых, русские очень общительны, при этом импульсивны и частенько совершенно иррациональны. Часто русским приписывают неумение экономно и расчетливо устроить свой быт и бесхозяйственность. Но все дело в том, что для русского гораздо важнее материального благополучия – поиск правды и истины. Русская душа правды никогда не видит и бесконечно ее ищет. А богатство как пришло, так и ушло. «Бог дал, Бог взял», — гласит народная мудрость. И более точного описания национальной расточительности, пожалуй, не найти. Есть и еще одно очень важное качество — безграничная любовь к свободе. Об этом стоит помнить и знать любому, кто хочет взаимодействовать с русским человеком. Несмотря на кажущуюся инфантильность, русский человек, как мы помним, медленно только запрягает. Просто представители этого народа очень и очень терпеливы. А еще русские очень открытые люди. Если вы живете с ними на одной улице, то знайте, что они всегда откликаются на просьбу о помощи. А еще, что коль уж в одном русском дворе свадьба, то гуляет чуть ли не вся деревня. Столы на русских свадьбах по традиции должны буквально ломиться от угощения. Царский пирог, курник. Один для жениха, другой для невесты. Свадебный каравай, колбасы, жаркое из свинины и непременно фаршированный гусь. В зависимости от достатка семьи, в которой празднуют торжество любви, гуся могут нафаршировать яблоками, рисом или гречкой. Если хотели, чтобы в гуся поместилось больше начинки, то разрезали его грудку и удаляли ребра и грудную кость. А уж затем укладывали начинку внутрь и зашивали разрез. Саму тушку перед приготовлением нужно вымочить в соляном растворе из расчета 1 столовая ложка соли на 1 литр воды, чтобы убрать запах птицы и смягчить мясо. С тушей обрезают шею, крылья, срезают сгустки жир. Через 10-12 часов гуся натирают молотым черным перцем и другими специями и фаршируют. Вкусная начинка получается из полуготовой гречи с обжаренным луком и грибами. Все это солят и укладывают в тушку. Зашив отверстие, куда закладывалась начинка, нитками, сделайте в коже гуся проколы, чтобы вытапливался жир. Положите тушку на противень и запекайте в духовке при температуре 200 градусов около 2 часов, время от времени поливая гуся его же жирком. Гусь готов. Осталось звать в гости соседей. Русские они или нет, это не важно. Главное — дружба и взаимопонимание.
0: Добрые!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «Семейное положение».
0: А, ну это понятно.

0: Ну, посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну, почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки. Я за КПЛ.

0: Ми в перший раз.
1: А ви бачили, що це?
2: То раньше кубанцы называли словом «затрепок». Вот что нам ответили прохожие.
1: Ты бачь, як оно!
3: Ну, это старая какая-то вещь уже, затрепанная.
4: Может, это тряпка какая-то, которую утирают все пыльное?
5: Какое-то приспособление наподобие закрепки, чтобы документы скреплять.
4: Затрепок. Знаете, это такой человек, который все время трется об себя, какой-то навязчивый, какой-то такой мерзкий затрепок, неугомонный какой-то такой. Затрепок. Ну, ты затрепок. Вот прям хочется сказать.
6: Ну, вот я ее потрепала. Это вот затрепок, наверное. Или что-то драное такое. Рваные штаны или ботинка. Ботинка рваная. И которым вот так вот тут как дал.
2: Действительно, затрепок – это поношенная старая одежда. Синонимы слова «затрепок» – это тряпье, ветошь, лохмотье, рвань, старье, обноски и прочие не особо приятные на слух слова. Вот это так.
1: Море, лето. Сказака.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Шли как-то бабка с дедом по деревне. Ну, медленно, так шаркая. Ну, понятное дело, старость. А навстречу идет молодая влюбленная парочка. Обнялись, целуются, красивые. Ну, дед и бабке говорит: слушай, а давай молодость вспомним. Она говорит: это как?
2: Ну, давай я тебя на свидание приглашу. На сеновал, а? Приходь сегодня вечером. Придешь?
1: Приду, сказала бабка. Ну, дед, значит, все самое красивое надел, побежал к сеновалу, сидит, ждет. Час ждет, второй ждет, третий ждет. Уже ночь наступила, темно, холодно. Но он разозлился, домой возвращается, а бабка сидит, как ни в чем не бывало, на лавочке. Он говорит: ты че, бабка, не пришла? Она говорит: ой, а меня мамка не пустила.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.

0: Когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казань».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж, уходя утром на работу, предупредил жену: «Я сегодня приду поздно».
2: «Ой», — отвечает ему жена, — «опять же, наверное, пьяный придешь. Вот пьяный придешь 100%.
1: И тут, значит, проходит время, 3 часа ночи, в квартиру вваливается, естественно, пьяный муж и гневно кричит своей жене: «А, дура! Видала? Накаркала!»
0: Для соседа это всегда «пожалуйста». Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: добрые соседи.
1: На чужой сторонушке и летом холодно, гласит мудрая мордовская поговорка. Сегодня в Краснодарском крае этот народ представляют почти 5000 человек. А оказывается, те, кого мы привычно именуем мордвинами и мордовками, сами себя так никогда не называли. Это имя им дали другие народы. И по поводу того, принимать его или не принимать, до сих пор кипят драматические и судьбоносные споры. Но это не помешало мордве стать в ряд коренных народов нашей страны. И они уже 1000 лет живут вместе с другими национальностями России. Взаимопроникновение зашло так глубоко, что разобраться, где народы мордвы, а где русские и другие россияне, чрезвычайно трудно. Большинство из нас даже не догадывается, что очень, очень многие известные люди 1/6 земли – мордва. По мнению Льва Толстого и академика Дмитрия Лихачева, мордвином был знаменитый протопоп Аввакум, живший в 17 веке.

0: По оценкам ученых, мордовские корни имеют несколько миллионов россиян. Так что в одной известной поговорке «Поскреби русского, найдешь татарина» давно пора делать и мордовский акцент. Тем более, что внешность у нас очень похожа. За много веков между русскими и мордвой произошла такая ассимиляция, что отличить представителя одного народа от другого практически невозможно. Если только не приглядеться и не отметить, что у мордвы во внешности проглядывается что-то монголоидное. Мордвинки – очень яркие и красивые девушки. С широкими скулами, темными глазами, в основном смуглые брюнетки с тонкими чертами лица. Кстати сказать, хозяйки они отличные. А выходить замуж у них принято исключительно по любви. Даже если за русского, родители против не будут. Главное, чтобы дом активно пополнялся детишками.
1: Добрые соседи.

навсегда. Опять нам жить мешают, упрямо досаждая суетой. А дружба всякий раз по жизни помогает, но только тем, кто предан ей душой.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: А, да мне тоже родственники картинки в этих соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник? В Никарагуа.

0: Лена, а шо это твоя невестка Леночка такая худенькая?
1: Ха, Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?
2: Шутки.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: такое? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а ты бы хотел жить 100 тысяч миллионов лет?
3: Дочь, если честно, я об этом даже не думал. Ну, наверное, нет. Да и организм человека пока не способен прожить столько.
0: А кто-нибудь может столько жить?
3: На данный момент науке такие живые существа неизвестны. Но теоретически черви или гидры могли бы жить вечно. Биологи выяснили, что их организмы не стареют и могут восстанавливать сами себя. Но жить вечно им мешают опасности окружающего мира. Их просто съедают другие животные.
0: А кто на Земле живет дольше всех?
3: Одни из самых главных долгожителей животного мира — это шестилучевые губки. Это такие колонии мелких живых организмов. Ученые очень удивились, когда выяснили, что их возраст — 11 тысяч лет. Представляешь?
0: А почему их никто не съел?
3: Ну, во-первых, они живут глубоко на дне океана, где не так много хищников. А во-вторых, их скелет состоит из иголок, напоминающих стекло. Поэтому их никто не рискует съесть, можно пораниться.
0: Пап, а можно нам завести какого-нибудь питомца, который долго живет?
3: В принципе, можно. Есть такие рыбки, карпы-кои. Если за ними правильно ухаживать, они могут прожить 200 лет. В азиатских странах таких рыбок держат чуть ли не в каждой семье, в аквариуме или в прудах.
0: Нет, рыбка нам не подходит. Ее наши котики съедят еще до того, как она постареет.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то утром кум приходит к куме и говорит: «Доброе утречко! Что, кума дорогая, делаете?»
2: «Да вот блины пеку. Садитесь, кума, отведайте».
1: «Ой, спасибо, кума, я уж позавтракал, хотя... Ну, разве что попробовать, из уважения, так сказать. Давайте». И, значит, сел, ест, сожрал те блины, которые она напекла. Справился с последним, встает и говорит: «Ох, спасибо, кума. Вкусные. Вот честно, будто и не ел».
2: «На здоровье, кум. А я будто и не пекла».
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

apakah

0: здорово, что ли? Вась.
1: Море лето с Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.
2: Два соседа на казаке.

0: братцы!
1: Козак ФМ!
2: Айда попутным ветерком, а тихо лодочка плывет. Ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет. Ай, он поет про своего, а про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга, как...

Я только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вошел.

0: Друзья, здравствуйте. Пятница, и в эти минуты, в 17 часов 30 минут, начинается сваха на Казак-ФМ. Так бывает каждую неделю. И сегодня 503-й выпуск нашей программы. Можете представить, что полтысячи, даже больше программ я, Виктория Никитюк, ваша сваха на Казак-ФМ провела в эфирах, познакомилась много пар. И сегодня специальный выпуск. На днях 8 июля мы вместе с вами встретили наш российский ромашковый день семьи, любви и верности. День Петра и Февронии. И в этом выпуске я, ваша сваха на Казак-ФМ, Виктория Никитюк, хочу сделать небольшой экскурс в прошлое. Сказать так, оглянуться назад, поговорить с теми, кто создал пару с помощью свахи, услышать об их знакомстве и их поздравления для нас с вами с Днем Семьи. Напомню, «Сваха» на радио Казак-ФМ, эта программа вышла впервые в эфир 10 сентября 2014 года. Годы как день, согласны. Этому проекту уже почти 12 лет. И мы, радио Казак-ФМ, вместе со «Свахой» соединили более 150 пар. С помощью этой программы одинокие люди нашли друг друга. Кто-то обвенчался, кто-то женился, кто-то и то, и другое. У кого-то детки появились, я называю их «наши радиодети». Кто-то еще только в отношениях. Но я хочу подчеркнуть, что проект действительно работает. И я, как ведущая, часто говорю героям программы, участникам, относитесь к вашему участию в «Свахе» как к приятному приключению. Ну, а если еще и пара сложится, получится, то я буду счастлива вместе с вами. Наверное, даже больше вас. И всегда прошу об обратной связи после программы. Если у вас все сложилось, позвоните, расскажите ведущие. Потому что для меня, поверьте, это очень важно. И сегодня обращаюсь к вам. Звоните, звоните пары, созданные с помощью программы «Сваха». Нам очень хочется вас услышать в этом специальном эфире. Плюс 7-928-401-2020 наш телефон. Звоните, пишите в МАКС. Можно просто написать. Мы, например, Андрей и Виктория, столько-то лет вместе с помощью программы «Свахи». Я начну с пары, которая вместе почти 2 года. Однажды Татьяна позвонила мне после эфира и рассказала о себе. Я выслушала ее и пригласила в программу. Конечно, Татьяна тоже ждала свою очередь и долго, и ей повезло. В эфире Татьяна и Евгений.
1: Сегодня Виктория, Казак-ФМ, очень хочется рассказать, и мы благодарны, что мы познакомились с моим будущим уже мужем. Но я была невеста на программе. Мне позвонили 12 человек. Ну, а 13-й был судьбоносный. Это мой любимый Евгений. Вот он уже хочет сказать.
2: Добрый вечер. Всех с праздником семьи и любви. У нас все отлично. Мы уже 2-й год вместе. Все в жизни у нас вместе. Все проблемы решаем. Везде ездим, везде отдыхаем. Как говорится, нашли друг друга. Душа в душу живем. Спасибо Казак-ФМ и Виктории, ведущей. И за любимую мою Татьяну. Для всех программа судьбоносная, чтобы стала. И мы желаем, чтобы все одинокие сердца нашли свою половинку и были счастливы в этой жизни, так же, как и мы с Татьяной.
3: Поздравляем всех с праздником семьи, любви, желаем счастья, всем здоровья, главное, чтобы было, и все хорошо будет.
0: Вот у вас сейчас все хорошо, а я хочу напомнить, Евгений, вы сейчас будете улыбаться, ведь ваша суженая Татьяна, она так не верила в себя, как она мне говорила. Вот только проходит программа, еще не начали звонить женихи, она уже, вот, мне никто не позвонит, вот вы увидите, да что это такое? Я говорю, моя дорогая, позвонят. Вы слышали, 12 человек позвонили, 13-м был ее суженый Евгений. Я говорила вам, Татьяна, поддерживала вас все время, говорила, у вас все получится. Поверили мне? Я рада. Еще хочу познакомить вас с Тамарой. Она тоже нашла пару в «Свахе». И Тамара на связи. Вот сейчас расскажет свою историю. Давайте с Тамарой поговорим. Тамара, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Тамара, ну вот можете вспомнить, как вы решились поучаствовать в «Свахе»?
4: Ну, как-то, знаете, слушала и решила и свою судьбу немного устроить. Позвонила вам первый раз. А потом вообще понравилась мне передача. До сих пор все слушаю. Хоть молодые, хоть в возрасте. Как бы все равно очень приятно, когда люди про свою судьбу рассказывают, как там у них сложилось. Конечно, желательно бы узнать, как на самом деле потом сложится, но...
0: Тамар, а давайте поговорим сначала о вашей паре. Ведь вы, поучаствовав в программе, я знаю, что в вас влюбился человек, и вы начали встречаться, и он вам был люб.
4: Ну, немножко, знаете, как бы так немножко и сложно было, пока привыкали, пока характеры разные, а так все равно, видно, судьба у нас, и любим мы друг друга. Я своему Алексею хочу пожелать долгих лет жизни, то, что он такой внимательный, заботливый. Вообще, очень хороший человек. Ну, в этом я, конечно, немножко не была сначала уверена, пока Ладом его не узнала, но сейчас вообще это очень прекрасный человек, все понимающие и все. Алексей, я тебя очень люблю и уважаю. Я очень благодарна Свахе за ее передачу. Мы все смотрим, слушаем, что она вот такое вот дело хорошее ведет, соединяет людей. И я желаю в этот день семьи, любви и радости, всем удачи, любви. Не бойтесь искать свое счастье.

0: Вот четыре.
1: Четыре.
0: Четыре пары у нас, да.
1: И все это участники, кто обращался в Сваху,
0: да,
1: а
0: да,
1: потом
0: все.
1: Тамара. Тамара помогала. Тамара, что они говорят вам?
0: Вы знаете, до сих пор все со мной держат связь и благодарят. Обязательно раз в месяц позвонят и рассказывают, как и что. Даже Алексей и то слушает, заинтересовался. Ну-ка, давай вчера вот буквально позвони-ка Валюшке, что там, как она там со своим...
1: Не, ну я просто хочу сказать, что Тамара тоже все время держит со Свахой. Вы всегда держите со Свахой связь. Вы раз в месяц, да, наверное, раз в неделю мы созваниваемся, да, и я узнаю ваши новости. Как там наши? Тамара, благодарю сердечно. С праздником вас и Алексея. И я, конечно, как ваша Сваха на Казак ФМ, я тоже причастна к вашей паре и хочу пожелать вам бесконечной любви, крепчайшего каждому из вас здоровья и большой удачи.
0: Спасибо, спасибо огромное вам. Продолжайте, Виктория, в том же духе.
1: Ну, конечно же, вы сказали, продолжайте. Я скажу, конечно, будем, ведь делать людей счастливыми, это, знаете, необыкновенное удовольствие лично для меня и радость для всех нас. Алексей, кстати, Тамарин супруг, очень активный слушатель программы, она об этом рассказала, и он попросил меня почаще брать героем выпуска мужчин, мол, Виктория, ну не обделяйте, пожалуйста, нас, сильный пол, вниманием. Не могу сказать, что анкет как-то больше или меньше, их практически одинаковое количество и мужских, и женских. И помните, что записаться в программу «Сваха» на Казак ФМ можно по телефону или в Максе +7 928 401 2020. Напишите, меня зовут так-то, столько-то лет, для Виктории сообщение. Или пишите вашу анкету на радио, электронный адрес radio@kazak.fm. Сразу после рекламы я познакомлю вас еще с одной участницей программы.

Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: друзья, я, Виктория Никитюк, в радостном настроении. Прямо такая нотка подъема, когда слышишь эти истории успеха в нашей Свахе. Напоминаю вам, что идет специальный выпуск программы «Сваха». Он посвящен Дню семьи, любви и верности. И нашим результатам программы «Сваха». 503 выпуска было в эфире за 12 лет. Более 150 пар соединили, и некоторые из них наши гости. Не секрет, чтобы помочь найти счастье для своих близких, родных, друзей, коллег и знакомых, свахи звонят ваши мамы, папы, дяди, тети, бабушки и дедушки, друзья и соседи, станичники. Знаете, на станице все знают в станице, где что. Говорят, на деревне ничего не утаишь, да? Вот звонят, говорят, у нас там есть такая хорошая девочка или такой хороший мальчик. Вот как раз вашему герою очень бы подошел. Так вот, телефон участника нередко берут вот именно дяди, тети, бабушки, дедушки и настаивают на том, чтобы их дорогие люди позвонили этому участнику. Сейчас прозвучит история знакомства Татьяны и Владимира. У них было именно так. Я приветствую эту пару в нашем эфире.
1: Мама моя слушала вас, а Володя вышел как раз в эфир и сказал, что он ищет женщину, звонит мне, а я не слушала, даже радио нет, я не слушала, я вообще в Майкопе жила, сейчас вот здесь в Лабинске с ним. И мама мне звонит и говорит, Таня, там вот Казак ФМ, сейчас вот Виктория Никитюк передает, вот с Володей был интервью, с мужчиной был интервью, мужчина такой хороший, и вот и рост такой, как ты любишь, высокий, и вот вдовец, дом, машина. Как бы вот, ну, такой нормальный мужчина, но обеспеченный, говорит, позвони. Я, мам, да ну зачем? Я не слышала ничего. Она говорит, позвони. Вот Виктория дала телефон редакции. Так она мне за вечер. Так, и вот она мне трижды за вечер позвонила. Таня, ну позвони. Ну такой мужчина хороший. Он вышел в эфир, он так про себя рассказывал. И уже ближе к 9 часам, она мне уже третий раз звонит, ну тебе что трудно? На следующий день, я же учитель, веду урок. Где-то 00:30 звонит мне телефон. Я поднимаю трубку, он говорит, добрый день, Татьяна, мы с вами вчера созванивались, я еду к вам в гости. Я говорю, в смысле, как в гости? Он говорит, да, вот вы в Майкопе, я вот из Лабинска, я выезжаю, вот где мы с вами встретимся? Я говорю, ну я вот в такой-то школе работаю. Он говорит, я не знаю Майкопа, давайте где-нибудь около парка или что-то. Ну вот я пришла туда, к парку, к 3 часам он меня встретил с розами. Смотрю, вышел из джипа такой высокий, интересный мужчина. Вот я подхожу к нему, Володя, Таня, да. Он говорит, пойдем по парку погуляем. Ну вот мы 1.5 часа погуляли по парку. Начал рассказывать про себя. Ну я про себя рассказала. Ну вот мы заехали ко мне, попили чай. Он говорит, можно я через 3 дня приеду еще раз? Я говорю, хорошо. Он приезжает через 3 дня с тортиком, с цветами. Говорит, пойдем к твоей маме. Я хочу с ней познакомиться. Да, и сказать ей спасибо. Мы пришли к маме. Он говорит, Любовь Ивановна, можно... Ну вот вас я благодарю, и вот я хочу попросить руки у вашей дочери, она мне очень понравилась. Ну, мама, конечно, расплакалась там, и я, конечно, расплакалась. Но это было неожиданно, буквально на 3-й день. И вот мы уже, да, вот мы 0.5 года он ко мне приезжал с Лабинского Майкопа, а в августе он меня забрал сюда, и я как раз вот устроилась в школе, вот я продолжаю работать учителем. Ну и вот уже вот в августе будет 5 лет, как мы с ним живем. Еще мне сказал, что ему позвонило тогда 8 женщин, ага. И вот он троих, ну, за вот тот день, когда ко мне ехал, он с 3 увиделся, я была 4-я. Ага. И он сказал, что все, вот я сделал выбор, если ты согласна, то давай будем вместе. То есть к остальным 4 он не поехал. Мы уже 1.5 месяца, наверное, жили, ну, может, месяц, и уже я сюда вот к нему приехала. И звонила женщина и говорит, Владимир, вот мы когда-то разговаривали, может, вы еще один? Он говорит, нет, я встретил свою любовь. Поэтому больше мне не звоните. Да, вот как-то так интересно было. Владимир, судьба свела нас несколько лет назад. Я очень благодарна ей за то, что она подарила мне тебя. Ты какой-то необычный. Ты самый добрый, ты самый ласковый, ты самый нежный, ты самый заботливый мужчина. Когда я тебя о чем-то прошу, ты молча слушаешь меня, а через какое-то время зовешь и просишь посмотреть, так ли это все сделано. Володя, ты ловишь мои взгляды и ловишь мои мысли буквально на лету. Я только тебе скажу, что мне не хватает розеток. Прихожу с работы, ты их сделал уже целых 5. Я только тебе скажу, что у меня некуда поставить принтер на стол. Прихожу, ты уже приделаешь к нему такую полочку, которая не будет мешать, но на которой будет удобно все помещаться. Спасибо тебе, дорогой мой, за то, что ты есть на свете, за то, что ты такой. Ты все слышишь, все видишь и все понимаешь. Дай Бог тебе здоровья, дай Бог тебе долгих лет жизни. Ты сделал меня счастливой, и я тебе за это очень благодарна. Дорогие радиослушатели, я познакомилась со своим мужчиной на передаче «Сваха». И очень хочу, чтобы вы чаще включали и слушали именно эту передачу, потому что она действительно волшебная. Спасибо Виктории Никитюк, которая смогла объединить и познакомить нас с моим любимым человеком. Я поздравляю вас с замечательным праздником, Днем семьи, любви и верности. Дай Бог, чтобы у каждого из вас образовалась новая семья или укрепилась старая. Будьте счастливы, понимайте друг друга, дополняйте друг друга.
0: Ну, я хочу сказать, что на самом деле какая-то волшебная история этой любви. И дело в том, что здесь поскромничала Татьяна, а мне она в личной беседе сказала: «Вик, вы не представляете, вот я только ему скажу, что чего-то хочется материального, да, что-то вот из покупок. Через день, говорит, уже заказано, и у меня уже это есть». Восхищаюсь вами, Владимир, и хочу сказать, что вот такие замечательные герои участвуют в нашей программе. Верьте в Сваху, верьте Свахе и присоединяйтесь к нам.

0: Друзья, ну я расскажу вам секрет, что проект вообще задумывался как шоу. Знаете, мы знаем, что телевизионный проект, который вы смотрите по телевизору, там настоящее шоу. И хочу сказать, что тоже получаются пары. Мы думали сделать развлекательную программу, она получилась социальной, настоящей. Вы слышите, что участники действительно вместе. И 2, и 3, и 5 лет, и 7 у нас есть пары. И где мальчику уже 10 лет, первая наша пара. Сегодня я хочу напомнить вам о том, что вот мэтры в Москве, я спросила, ну как так получилось, что программа так сработала? А мне сказали мэтры радио, что это доверие к ведущей. Я благодарю вас за ваше доверие, благодарю вас за ваше счастье, которое вы обретаете в этой программе. А помните, у нас была рубрика, где влюбленные объяснялись в любви, да? Могли это сделать девушки, парни. Вот сейчас Милена позвонила и говорит: Виктория, а вы помните про эту рубрику? Помню. Милена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Милена, скажите, пожалуйста, я не очень хорошо помню, много было пар. Это не вы визжали в эфире тогда?
1: Я. Это было неожиданно.
0: А как он вам включил приемник?
1: Ой, я уже, если точно, не помню. Я была в таком состоянии потрясения.
0: Я знаю, что вы поженились, он теперь ваш муж. Миша, да?
1: Да, все правильно.
0: Миша, по-моему, да, Миша?
1: Да, Миша, уже год как в браке.
0: Ой, расскажите, как вы его любите, Милена. Объяснитесь ему в любви в честь праздника.
1: Да, я всех хочу поздравить с праздником, с семьей любви и верности. Вот, и мужа своего хочу поздравить, потому что живем душа в душу, любим
0: дай
1: друг
0: бог,
1: друга.
0: Дай бог вам, дай бог.
1: В изобилии живем, так что.
0: Ой, знаете что, Милена и Миша, изобилие вам во всем, в друзьях, в вашем счастье, в ваших чувствах, во взаимопонимании, и благ всех, и исполнение мечтаний. Благодарю вас за то, что вы были в этой программе, за то, что, и вы знаете, как мне писали, после вашего выхода, после вашего объяснения, мне радиослушатели звонили, писали, говорят, вот это да, как она визжала. Ну, это самое яркое, наверное, было. Миша объяснился в любви, и Милена услышала, заплакала, завизжала в эфире. И видите, все-таки поженились. Есть еще одни участники проекта «Сваха». Давайте выслушаем Ольгу и Василия.
2: Здравствуйте, меня зовут Загорулько Ольга Ивановна. Мы через программу «Сваха» познакомились с моим Василием Николаевичем. Вместе мы уже 5 лет. Мы хотим поблагодарить «Казак-ФМ», Викторию Никитюк за такую передачу, где люди находят друг друга и живут.
3: Сегодня мы хотим поздравить всех с праздником семьи, любви, верности. Пожелать всем счастья, удачи и любви не только в этот день, а всегда.
0: Друзья, ну, конечно, не только в этот день, но всегда. Благодарю всех тех, кто сегодня принял участие в этой программе. Жалко, что мало было звонков. Миленочка, Миша, счастье, воздушный поцелуй, все пусть будет хорошо. И всем тем, кто прозвучал, и всем тем, кто с помощью «Свахи» соединились, конечно, мы будем брать у вас еще интервью, и будут звучать другие пары. Сегодняшним героям бесконечного счастья, крепкого здоровья, мира, всего доброго. Хорошо, когда все хорошо. Позвольте еще раз за всех от души порадоваться, поздравить всех с праздником. Не оставайтесь в одиночестве, звоните на «Сваху». Кто-то звонит, но мы уже не успеваем. Пока-пока. С вами была ваша «Сваха» на Казак-ФМ. Виктория Никитюк. Я желаю всем счастья.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович!
1: Да?
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем людям буквы?
3: Чтобы записывать разную информацию. И чтобы другие люди могли ее прочитать и понять.
0: А кто их придумал?
3: О, Нина, это был долгий процесс. И сказать, что их придумал какой-то один человек, нельзя. Разные народы изобретали письменность по-своему. Но сначала все что-то рисовали. На стене пещеры, на глиняной табличке, на шкурах животных. Потом из рисунков составили некое подобие азбуки. Но это было не слишком удобно. Постепенно картинки стали заменять специальными знаками, иероглифами. Так писали, например, древние египтяне. А потом люди придумали обозначать символами сочетание звуков или сами звуки по отдельности. Так и появились первые буквы.
0: А давно это было?
3: Очень давно. Первая азбука из букв появилась около 4000 лет назад. Достоверно известно, что буквы использовали уже древние финикийцы, а после них древние греки и римляне. У них алфавит появился 2500 лет назад.
0: Пап, а русские буквы такие же древние?
3: Они моложе, чем остальные. Им чуть больше 1100 лет. А вот их создателей мы, кстати, знаем. Это Кирилл и Мефодий. Они придумали азбуку, чтобы перевести церковные книги с греческого на старославянский язык. Так назывался язык, на котором говорили наши предки. Конечно, со временем эта азбука тоже менялась, и букв стало меньше. Сейчас в русском алфавите их 33.
0: Всего 33? А я думала, 1000. Ведь слов так много.
2: Папа знает.
4: Море лето. С Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в магазин меховых изделий и говорит: слушайте, это, мне жена сказала, чтобы я ей шубу купил. Вот сколько, ну вот это вот стоит.
2: Эта шуба обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Погодите, не понял, еще раз давайте.
2: Я говорю, она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Стой, подожди. А давай прям вот очень медленно.
2: Она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Девушка, а можно прям медленно это произнести?
2: Хорошо. Она обойдется...
1: Вот стоп, сказал мужик. Вот правильно сейчас сказали. Она обойдется.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Привет!
1: Мы группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
3: Слушайте нашу новинку на волнах.

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Лимба. Музыкальный инструмент, который славят буряты. Это тип поперечной флейты. Ее делают из разных материалов, но чаще всего из тростника с деревянной пробкой на верхнем конце. Флейту обвязывают нитками, и кажется, что она вся в черных или красных кольцах. Для игры на инструменте необходимо использовать специальную технику дыхания, которая называется круговым или закрытым дыханием. У мастера игры то надуваются, то сдуваются щеки. В этом и есть суть техники – удержать воздух за щеками и использование его для вдоха. Этот уникальный способ игры на флейте попал в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Лимба – это один из самых древних музыкальных инструментов степных кочевников. Как говорят буряты, она рождена самой природой. Она ее часть. Она первый учитель человека. Журчание ручья, трели птиц, крики диких животных рождает лимба. А еще она пробуждает любовь. По легенде, воину звук ветра на тростниковом поле напомнил голос его возлюбленной. Срезав один стебель, он сделал первую лимбу. Как и много веков назад, сегодня она расскажет о самом сокровенном, о связи с природой и о том, что невозможно выразить словами. Звучит лимба, поет душа бурятского народа.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану,

0: на Казак ФМ.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
8: Море лето с Казак ФМ.

Здравствуйте, в эфире «Варенички», в студии Виктория Никитюк. Ваши приемники настроены на волну радиостанция «Казак-ФМ». Пришла дарить вам хорошее настроение, делиться с вами, а вы со мной делитесь вашими хорошими новостями, передавайте приветы и поздравления. Плюс 7-928-401-2020, наш телефон, а также в МАКС можно написать. Плюс 7-928-401-2020. Наши двери для вас открыты для общения с вами. Желаю вам хорошего вечера. Говорю добрый вечер всем тем, кто настроен на волну радио «Казак-ФМ». И сегодня начну вот с какого рассказа. Накануне в студии побывала большая поклонница радиостанции «Казак-ФМ» Мария Николаевна Бирюкова. Они хотели с мужем, с супругом Александром Васильевичем прийти, но вот не случилось. Марии Николаевне 86 лет, совсем недавно исполнилось, и Александру Васильевичу 88. Буквально на день у них разница в дне рождения. И хочу сказать, что Марию Николаевну вчера сопровождали внуки Михаил, Оля, их сыночек Сашенька. Такой шустрик у нас тут на радио. Навел свои порядки. Я хочу обратиться сейчас, во-первых, к вам, Александр Васильевич. Буду ждать встречи, как только, так сразу заглядывайте. Обязательно увидимся и познакомимся. Мария Николаевна, вам огромный привет. Всей большой, хорошей, такой дружной семье Бирюковых привет. Я знаю, что там выросла настоящая династия докторов, врачей разных специальностей. Хочется передать вам привет, низкий поклон за вашу работу и, конечно же, за то, что вы такие дружные, просто чудесные. Александр Васильевич, Мария Николаевна, сегодня поздравляю вас от радиостанции «Казак-ФМ». Прежде всего, желаем крепкого здоровья, ну пусть вот не хуже, чем сейчас, чтобы все было на своих местах, дружба семейная оставалась такой же, а вы любите друг друга еще долгие-долгие годы. Поздравляем вас от радиостанции «Наш привет».

0: Спирит ФМ у Лазаревска. Включай. На Казак ФМ.
1: Я расскажу вам после спецвыпуска «Свахи». Наверное, полтора часа ровно падали заявки от мужчин, от женщин на участие в программу. Такое впечатление, что вас освежили. Каждую неделю идет сваха, и вы как-то так. А некоторые мне написали, мы думали вообще, что это так себе, вот так. А вот так. Услышали наши пары сегодня и полетели. Буквально около 30 заявок я приняла. Спасибо вам за доверие, что заинтересовались, и ни одного повторного не пришло уже, кто участвовал. Ну, потому что все знают, куда обратиться, если что, позвонить в пятницу после программы в течение часа. Так, поздравляю бабушку Тараненко Любовь Ивановну с 77-летием, с днем рождения. А у нее всего лишь спустя день от дедушкиного, Денис Тараненко пишет. Ну, поздравляем, Любовь Ивановна. Денис, вы бы лучше написали: здоровья тебе, бабулечка. Долгих лет, ярких моментов. Любовь Ивановна, всего хорошего. Наталья из Краснодара, здравствуйте.
2: Добрый день. Юля, поздравляю. Праздником, здесь семьи, который был на каждой семью. Потом сегодня я хочу поставить на Панченко Роман на России, герой России. Он бывший, он сука из молодости. Ромочка, с днем рождения, счастья тебе, любви огромных, на счастье. И мой привет моему родителю Дмитрию.
1: Так, Дмитрию привет. Роман, от Натальи из Краснодара вам поздравления с днем рождения. Наташ, ну как всегда, в вашем случае прям плохая-плохая связь. Поздравляем ваших именинников, вашего Романа. И всех поздравляем от Натальи с днем любви, семьи и верности. И вот эта песня звучит в нашем вечернем эфире. Юлия Михальчик, буду твоей кошкой.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Друзья, прогулялась перед эфиром по улицам Краснодара, по центральным улицам. Очень хорошее такое настроение. Знаете, мне почему-то показалось, что как будто по побережью иду, потому что разгуливают парочки, друзья, подружки, семейно идут, и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы, и малыши рядом бегут. Так приятно, дай бог нам мирного неба над головой, всего самого хорошего, главное, крепкого здоровья и настроения, и любви. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в МАКС. И, пожалуйста, поактивнее. Это последний прямой эфир «Вареничков» на этой неделе. В субботу и воскресенье в записи в 12:18 «Варенички» по вашим письмам. Вот поздравления из Москвы. Слюсарь Ирину Олеговну. В Москву, да, улетает поздравление с получением красного диплома. Ой, умничка. Дорогая наша, поздравляем с получением диплома. Выбрать путь учителя – это благородный и важный шаг. Ты обладаешь невероятной добротой, терпением, и мы уверены, что ты станешь потрясающим педагогом. Пусть твои ученики будут послушными, уроки интересными, работа приносит только радость и гордость. А с любовью, твоя семья, мы гордимся тобой. И Москва первой попадает в нашу перекличку. Ставрополье, Валерий. Вижу, что из Ставрополя с нами. Здравствуйте.
2: А вот говорите, что я вот бегал, например, передают даже на пасхе не было жарко, плюс 30 не было в дни. Ну, а хотя бы сказать, что с днем рождения Мадяйка Нина Николаевна пожелать ей здоровья, удачи, самого наилучшего, день побольше, и чтобы она себе как себя любила.
1: Нина Николаевна, любите себя. Денег побольше, здоровья покрепче. И чтобы вас всегда любили и уважали.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Где же вы? Где? +7 928 401 2020. Звоните, пишите в Макс, если удобно, на вареник @казак.фм. Меня зовут Виктория Никитюк. Телефон абсолютно свободен. Жду ваших сообщений и звонков. В перекличке, напомню, Москва и Ставрополье. Где остальные? Желаю всем прекрасного настроения. Жителям станицы Выселки привет и редакции «Власть советов» от Александра Трофимова. А вот Ирина, наша Ирина из Армавира, что пишет? Сегодня пятница, и хочется что-нибудь сделать приятное для вас. Ну, например, передать вам всем стихи Пастернака. Я очень люблю людей в целом, даже самых сложных. Так, Ирина, надо подготовиться. Нас всех друг другу посылает Бог, на горе или на радость неизвестно. Пока не проживем цикличный срок, пока мы не ответим свой урок и не сдадим экзамен жизни честно. Мы все друг другу до смерти нужны, хоть не всегда полезность очевидна, но так уж наши должности важны, и не всегда друг другу мы нежны, бывает и досадно, и обидно. Как знать, зачем друг с другом мы живем, что вместе держит нас, соединяет? По жизни мы идем, и день за днем себя друг в друге лучше узнаем, и шляпу перед зеркалом снимаем. Нас манит даль непройденных дорог, а друг в дороге радости подмога. И не сочтем высокопарным слог. Нас всех друг другу посылает Бог, и слава Богу, нас у Бога много. Каждому человеку дан другой человек для чего-то. Кому-то для счастья, кому-то для урока. О, и Виктория Никитюк заговорила стихами. Я жду ваших звонков и сообщений. Давайте о чем-то поговорим. Ирина, спасибо за приятную минутку поэзии. Я всегда говорю, все мы друг с другом связаны тонкими нитями. И совсем недавно прочитала, когда вы попадаете с кем-то, на лавочку рядом присаживаетесь, в транспорте попадаетесь, неважно, в поезде летите, в троллейбусе, в трамвае. Это все не просто так, знаете.

0: лето с Казак-ФМ. Вареники! Вареники на Казак-ФМ.
1: Ой, как приятно. Здорово живете, любимые, читаю я сообщение из Волгограда. Привет из жаркого Волгограда. Мы с вами в эфире. Не теряйте нас. Привет, машу ручкой вашей фотографии. Сидим, ужинаем, слушаем вас на даче. Данила, семью мужа, купили колонку, и теперь соседи интересуются. А что за радиостанцию вы слушаете днем? Всем доброго вечера, всего самого светлого и чистого. Люблю. Матрешка Иванова. Матрешка, давайте и вашим соседям передадим огромный привет из Краснодара, из сердечка Краснодара, из радиостанции Казак-ФМ, из сердца, значит, студия. Студия сердца радиостанции. Очень приятно. Танюша, какие вы классные, хорошая фотография такая семейная. Всем привет, мира и добра. Отдельный привет маме, мужу Грише, подруге Насте. Всем желаю хороших выходных. Станица Камышеватская, Кристина Филимонова. И вам хороших выходных. Иван из Геогинской. Здравствуйте.
2: Здравствуй, Виктория.
1: Слушаем. Ой, не слушайте себя, говорите, мы вас ждем.
2: Да. Угу. Я хочу, привет сестре, в Мурманск передать мне привет. Угу. Можешь такое, да?
1: А Мурманск, это как зовут вашу сестру?
2: Сестру Васильева Елена Владимировна.
1: О, Елена Владимировна, Мурманску привет передайте от Краснодара. Так.
2: И твоей бывшей жене Ордаковым Татьяна Павловна, чтобы она не ругалась. Это,
1: ну. Иван, ну это давняя история. Татьяна, не ругайте его. Но все равно же помнит, что бывшая не бывшая, жена. Иван хотел поддержать всех тех, кто в поле, у кого сельскохозяйственные работы продолжаются. Кто на огородах работает? Игорь Растеряев, комбайнер.
3: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Мошенники! На Казак ФМ.
2: Огромный привет Руслану передаю прямо сейчас из Ярославля. Руслан, вам привет. И смотрите, о чем сейчас скажу. Значит, Руслан приветствует лично Светочку Сакуры в станицу Бжедуховская от Русика

0: летит тоже сообщение. Всем хорошего вечера, отличного настроения. Друзья, мы, продолжая программу, выслушаем Татьяну из Лазаревского, Сочи. Татьяна, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Сегодня Соколовой Марии Демьяновне, бабушке 8 внуков, прабабушке 8 внучек, сегодня ей исполнилось 97 лет. И мы ее, о, все, и внуки, и правнуки, очень-очень любим. Она у нас самая-самая любимая, самая-самая замечательная. И мы от всей души желаем ей здоровья и надеемся, что отметим 100-летний юбилей.
0: Ой, я тоже. Мария Демидовна, да?
1: Демьяновна.
0: Демьяновна, она сейчас с вами?
1: Но она должна слышать.
0: Ой, да, с удовольствием. Мария Демьяновна, голубушка дорогая, радио Казак ФМ и все радиослушатели сейчас посылают вам лучики добра, тепла. Наши поздравления от радиостанции Казак ФМ с 97-летием. Обязательно отметим 100-летний и 105-летний юбилей тоже. Мы желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, хорошего настроения, самой лучшей погоды в доме всем вашим близким. От этого ваше счастье тоже зависит. Для вас эта песня, Татьяна, ваша дочь, сказала, я думаю, вот в самую точку будет песня из кинофильма «Земля Санникова» «Есть только миг».

между прошлым и будущим именно он называется жизнь.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Ну вот, активности, скажу вам, никакой. Очень так не очень. Плюс 7-928-401-20-20. Валентина Шаповалова просит улыбнуться. Улыбнулась. Хороших выходных желает всем, мои дорогие, написала Валентина. И вам. Поздравляем любимую мамочку Веру Геннадьевну Рассказову с ромашковым праздником. Мама, спасибо за то, что ты есть. Мама сейчас отдыхает в Небуге. Елена Гордеева поделилась с нами. Но мамочке вашей Вере Геннадьевне хорошего отдыха. Пусть слушает хорошие песни на радио Казак ФМ. Приму еще один звонок. Послушаем «Тополиный пух». Посмотрела, Иванушке, эту песню и, думаю, вспомнила. Когда-то вожатые везли нас, детей бамовских в Орленок, в Всесоюзный. И надо было с Бама, пересадка была в Чите. Долетели мы с Новой Чары до Читы. И там было на севере, на Баме, там же все больше лиственницы, да, ну и елки, вот все такое с иголочками, да, березки были, очень много берез. Но тут приезжаем мы и тополинный пух. И слушайте, он и в рот, и в уши, и в глаза, и в нос, и на лицо, и на волосы. Я посмотрела, думаю, боже мой, настоящий снегопад летом, только пушистый. Кто-то вспомнил, как это тополинный пух? Давайте вместе вспомним и звоните. Плюс 7-928-401-2020.

0: Веточки на Казак ФМ.
1: Что это означает, Светлана, Веточки Сакуры? Я сейчас вам скажу. Она пишет, как я хотела услышать песню «Тополиный пух». А вчера вот подумала, вот бы Шатунова послушать. И Вика его поставила. А это означает, что мы, Светочка, Веточка Сакуры, с вами на одной волне. А вчера такой интересный звонок был. Значит, вчера... ты возьми и позвони, да, Юрия Шатунова я поставила. И звонит Евгений, ждала весь вечер. И Юрий из Динской не перезвонил, сорвался звонок, не знаю. А вчера после эфира звонит Евгений, говорит, Виктория, Шатунов у вас играет? Я, да. Значит, я на правильном пути, да. Я вот услышал эту песню, позвони, и позвонил. И хочу так жену поздравить. Что ж вы не позвонили, дорогой мой? А я ждала. Раиса Давыдовна из Старовеличковской, здравствуйте.
2: Здравствуй, Викулечка, и все слушатели Казачка. На выходных будут празднички, День рыбака. Хочу поздравить знакомую по эфиру Устюжаниных семью. Они у нас рыбачки, Валентина и Николая. Хорошего улова им всегда, всегда всего хорошего. И почтальонов наших Старовеличковского и почты, Светлану Марченко и Анечку, которые всегда помогают, всегда пенсию имение приносят, всегда, что попрошу, всегда исполняют.
1: Хорошо, Раиса Давыдовна. Викуль ваш огромный привет. А я хочу всех поздравить с наступающим днем рождения, если у вас день рождения в выходные, от радиостанции Казак ФМ. Пожелать нам доброй встречи, прекрасного свидания в понедельник в прямом эфире и завтра варенички по вашим письмам. Ну что, Валентина Григорьевна, Виктора Королева любит Раиса Давыдовна. А раз уж про рыбачков, а давайте, а я не буду ждать тебя на берегу. С вами была ваша Виктория Никитюк. Целую, обнимаю и крепко люблю. Пока.

Зак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Адыгейская народная сказка «Как бедняк выиграл имущество богача». Один бедный парень остался без отца и без матери. Имущество, что досталось ему в наследство, он раздал аульчанам. Осталось у него 6 овец. Погнал он их на пастбище. Тут встретился ему мужчина.
2: «Отдай мне своих овец!»
1: – попросил он. Парень отдал ему овец и хотел повернуть обратно.
2: «Постой! За твою доброту я дам тебе хороший совет! У тебя теперь ничего не осталось! Тебе нужно найти хорошую жену, и ты заживешь припеваючи! Пойди, посватай ее! В соседнем ауле есть подходящая девушка!»
3: «А разве пойдет она за такого бедняка, как я?»
2: «Ну, это не твоя забота! Иди и сватай ее!»
1: Пошел парень в соседний аул, посватал ту самую девушку и женился на ней. Привел он ее в свой дом, а в доме-то ничего и нет, одни голые стены. Жена сняла золотую шапочку и говорит:
4: «Пойди продай эту шапочку и купи нам корову».
3: «Люди станут стыдить меня! Не успел жениться, а уже продает шапочку жены!» — скажут они.
1: Но жена настояла на своем. Понес муж ее золотую шапочку на базар. Продал и купил корову. Погнал он корову домой, а навстречу ему человек.
5: «А давай меняться. Ты мне корову, а я тебе новую бурку».
3: «Давай!»
1: Отдал муж корову, взял бурку и идет дальше. Шел он, шел, встретил еще одного мужчину. Он предложил поменять бурку на феску. Согласился муж, отдал бурку, взял себе феску и пошел дальше. Шел он, шел и дошел до реки. Решил умыться. Разделся, положил феску на берегу, а сам вошел в реку. Тут поднялся сильный ветер, подхватил феску и унес ее прочь. Сколько ни бегал муж по берегу, не поймал феску. Грустный пошел он домой. Проходил он мимо дома богача. Тот сидел в тени дерева и отдыхал. Увидел он парня и окликнул:
5: «Что понурил голову? Заходи, гостем будешь».
1: Зашел парень в дом и рассказал обо всем, что с ним приключилось. Как раздал он людям все, что досталось ему от родителей, как женился на хорошей девушке, как жена предложила продать ее золотую шапочку, и как поменял он шапочку на корову, корову на бурку, а бурку на феску, и как ветер ее унес.
5: «И что же скажет тебе жена? Неужели не побьет тебя?» —
1: спросил богач.
5: «Нет, не побьет», —
1: уверенно ответил парень. Тогда богач призвал двух свидетелей и в их присутствии сказал:
5: «Если будет так, как он говорит, жена не побьет его. Я возьму свою жену и уйду из дому, а ему оставлю все свое богатство. Если же жена побьет его, то он вместе со своей женой всю жизнь будет на меня батрачить. Согласен?»
1: Парень согласился на такие условия, и все четверо направились они к его дому. Жена радостно встретила мужа. Стал он ей рассказывать о своих делах.
3: «Я продал твою шапочку и купил корову».
4: «Вот и хорошо», — обрадовалась женщина.
3: «Но корову я поменял на бурку».
4: «Очень хорошо. Мне нравится, когда мужчина носит бурку».
3: «Но бурку я поменял на феску, а ее унес ветер».
4: тут жена вскочила, подбежала к мужу, обняла его и сказала: «Как хорошо, что после всего, что с тобой приключилось, ты вернулся живой и здоровый». Услышав такие слова, богач заплакал, ведь он должен был теперь забрать свою жену и уйти, оставив все свое богатство бедняку. Так и произошло. А на этом все. Доброй тебе ночи, малыш.

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит».
1: «Ох, слава Богу, лишь бы б не болел».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит так, запомните, женщины, храбрость, отвага и решительность. Вот три признака настоящего крепкого мужского опьянения.
2: Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: все будет.
1: Казак ФМ. Когда душа поет.
2: Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак-ФМ.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья, любви.

когда душа поет. Казак FM. Радиоканал «Казак FM» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 90756 от 4 февраля 2026 года.